Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько вакансий открыто для жителей Севастополя, где стартовало народное голосование за лучшие проекты благоустройства, какой карнавал проходит в Никитском саду. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 5000 вакансий доступно жителям Севастополя на портале «Работа России». По данным городского департамента труда, самые высокооплачиваемые рабочие места представлены в промышленности, сельском хозяйстве и сфере рабочих специальностей. Например, для инженеров-технологов в судостроении. Высокий доход предлагают также водителям грузовиков и трактористам. При этом городская служба занятости помогает всем желающим бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию в рамках национального проекта «Кадры». В Ялте стартовало народное голосование в конкурсе инициативного бюджетирования «Активный горожанин». Местные жители могут сами выбрать проекты благоустройства, которые будут реализованы при софинансировании из бюджета. В финальный отбор вошли 6 ярких инициатив: создание Лисичкиного сквера с оригинальными бронзовыми скульптурами в Алупке, обустройство площадки для питанка в Гаспре, развитие проекта по раздельному сбору эко-контейнеров, а также создание зон отдыха и мемориала в Ялте. Поддержать понравившиеся идеи жители Южного берега могут до 4 июня. Уникальный карнавал ирисов в 21 раз стартовал в Никитском ботаническом саду. В этом году знаменитая цветочная выставка бьет исторические рекорды. На ней представлено 330 сортов. Посетители могут увидеть все 14 существующих типов окраски этих удивительных растений, названных в честь богини радуги Ириды. Гостей ждут редчайшие оттенки от чисто белого до глубокого черного. Помимо прогулок среди огромных цветочных полей, для отдыхающих подготовили нарядную фотозону с платьями тем королевы ирисов. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове малооблачно, в некоторых районах ожидаются небольшие дожди. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, на градус ниже ожидается в Бахчисарае. В Керчи термометры покажут плюс 22, у вас без дождей. В Ялте 21 градус, осадки не прогнозируются. В Евпатории, Феодосии и Алуште ожидается 21 градус, понадобятся зонтики. В Севастополе плюс 20 и пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Восход Красногвардейского района. Днем у вас ожидается 23 градуса и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Всем привет, привет, привет! Это Казак ФМ и наше утреннее шоу «Алло, село». Сегодня у эфира Юлия Кирюшина и...
1: Андрей Мартынюк. Так, поднимайте руки, кто уже проснулся. Это можно сделать как дома у себя, так и с помощью телефона. Для того, чтобы отправить нам на номер 928-401-2020. Во-первых, где вы находитесь? Что вы сейчас делаете? Какие у вас добрые новости? Мы с Юлией с вами традиционно начинаем это утро с переклички. Ну и затем, надо же нам поговорить сегодня, кто чем в детстве занимался, в какие творческие кружки вы ходили. Наверняка есть что вспомнить. Всколыхнем сегодня эту тему.
0: Всколыхнем. Да, потому что я вот думала.
1: Юль, ну вот ты чем занималась?
0: Чем я занималась?
1: Да.
0: Да чем я только не занималась. Но основное было это фортепиано. Угу. Я играла, я пела в хоре, еще я пела на эстрадном вокале, выходила туда на кружок, но папа очень не разрешал мне туда ходить. Вот. Но по своим каким-то там, не знаю, причинам сказал, что народное должно быть только пение. Mm-hmm. Вот. А потом я еще занималась волейболом, что тоже не очень сильно приветствовалось, потому что пальцы нужно было беречь для фортепиано. Да. Ну вот как-то вот так. А ты?
1: У меня тоже была история с музыкальной карьерой, потому что музыкальная школа, наше все, баян, немного спортивной школы. И как-то, ну, в нашем детстве очень много кружков было. Мы даже в первом классе пошли, когда к нам пришли, говорят, идем все на макраме. Мы мальчишки. О, макраме, что-то у нас
0: да, было. Что это такое?
1: Да. Нет, ну, нам казалось, что это какие-то боевые виды искусства. Ну, то есть вот это вот что-то там мы будем изучать, приемы. Ну, такой отдельный вид карате, макраме, да? Когда мы пришли, конечно, это было... Ну, в общем, одно занятие я посетил и макраме.
0: Одно?
1: Одно занятие. Ну, потом показалось, что не мое. Вот. Но это все было. Мы хотели бы сегодня с вами поговорить, чтобы вы вспомнили и позвонили нам по номеру 928-401-2020.
0: Может быть, вы пели в хоре, лепили из глины, или учились играть на балалайке. Может, совсем что-то там собирали, не знаю, какие-то роботов. Рассказывайте
1: шахматные
0: нам, что интересно.
1: Кружки, да.
0: То есть давай мы сразу вот, у нас есть первая перекличка.
1: Откуда?
0: Усть-Лабинск. Доброе утречко, мои любимые ведущие Юлечка и Андрей. С приветиком всех вас. Мой красивый город Усть-Лабинск. Желаю всему вашему коллективу Казачка успехов в работе. Людмила, спасибо большое. Посмотри, у нас уже 1, 2, 3, 4.
1: Все, мы отправляемся читать. Макс.
0: Запущено.
1: Да, вы также присылаете, где вы нас слушаете, какие добрые новости у вас сейчас есть и какие творческие кружки вы посещали в детстве. Ну а мы хорошую музыку будем ставить.
2: Чистушка для казака от Ирины из Москвы.
3: Если грустно нам бывает, делать нечего совсем. Сразу радио включаем, любим мы Казак ФМ.
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
5: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай тут 500-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
6: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
7: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по-бырому. Посевная встала.
9: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
10: Marketplace запчастей Гринар.ру. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
11: Как вы думаете, думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. 9-й сезон, 30 мая 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции и условиях сроков проведения на сайте plc.lada.ru.
12: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
13: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
14: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7-978-729-45-45.
15: Людк, а чего это ты на работу в купальнике и панаме пришла?
16: Да я после работы еду на море.
15: Так завтра же опять на работу.
16: Так и чё? Мне тут ехать минут 20 от центра Краснодара.
15: А море же гораздо дальше.
16: А у меня своё море. Море Виль называется. Три огромных.

0: ж, дорогие вы наши казаки и казачки, все, кто с нами на одной волне, доброе утро!
1: Доброе утро! Сегодня в студии Юлия Кирюшина, а Андрей Мартынюк. И сегодня мы с вами разговариваем на тему, на какие же творческие кружки вы посещали в детстве. Окунаемся в воспоминания, но пока у нас перекличка.
0: Перекличка по географии пройдем, потому что я в школе очень здорово и географические кружки посещал. И с детства мне все это нравилось, и в Олимпиадах участвовал. Итак, первое сообщение, которое у нас здесь переносит нас...
1: Анастасиевская.
0: Земляки нам пишут. Доброе утро, Юлечка и Андрей. Кубань, всем здоровья, всем мира и добра.
1: Танечка, привет, привет, привет. У нас еще есть сообщение дальше. Нам прислал наш постоянный слушатель. Сургут.
0: Сургут, привет. Да, вот так вот. Из Славянского района мы переносимся в этот замечательный город.
1: Сразу он нам пишет. Ходил в кружок фотографии. Сами снимали, сами проявляли и печатали фотографии. Класс.
0: Александр, ждем от вас тоже сегодня фотографии. Что интересного в Сургуте, что интересно вокруг вас, тоже присылайте. Будем рады поддержать и ответить на эту реакцию. Из Сургута мы в город...
1: Станицу Саратовскую
0: да.
1: перемещаемся. Доброе утро, студия. Я в школе играл в духовом оркестре. Альт, труба, корнет. А с 86 по 91. Как же мы любили репетиции. Нас отпускали с уроков.
0: Андрей, вам спасибо за то, что вы такую тему упомянули, что люди, которые занимались дополнительным образованием, но они имели привилегированное положение в школе. Mm-hmm. И там какие-то концерты, какие-то там шествия. И всегда всех активистов забирали. Кто не занимался, немного так завидовал всему этому, но...
1: А у нас есть вообще телефонный звонок.
0: Мы переносимся в Абинский район, хутор Екатериновский. Наталья, доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей и Юлия.
0: Рады вас слышать.
2: Да, мне тоже очень приятно.
0: Наталья, наверняка есть история, которая связана именно с кружками, секциями, которые вы посещали. Рассказывайте.
2: Ой, да, у меня история, знаете, какая? Ну, решила вам позвонить и рассказать. Она ничего особенного в ней нет, но в детстве я, видимо, была очень творческий ребенок, и мне очень хотелось... стать балериной. У мамы там просила, отвези меня в Краснодар. Потом мне хотелось играть на фортепиано, приставала ко всем на учите. Но в результате, знаете, что я увлеклась спортом и занималась художественной гимнастикой очень долго, 8 лет. Да, и точно так же, вот как только что писал Андрей, нас тоже отпускали там на какие-то мероприятия всегда. И всегда у нас были поблажки с оценками и так далее. Но вот почему я решила позвонить, знаете что? Мы жили в хуторе, сейчас живем, и мне приходилось для того, чтобы заниматься любимым делом, мне приходилось ходить 5 километров каждый день туда и обратно.
0: То есть это не выдуманная история из каких-то анекдотов?
2: Нет, да.
0: А когда там дедушка рассказывает, что я для того, чтобы попасть в школу, переходил лес, где были волки, и все-все-все. А это ваша жизненная история, да?
2: Да, да, точно, вот правильно, да. Ребенок 10 лет, вот я занималась где-то с 10 до 15, наверное. Вот 5 лет, представьте себе, туда иду нормально еще, светло, особенно зимой, а обратно тоже темно.
0: Наталья, а подскажите, вот вы это делали по велению своего сердца, да? Вот потому что вам хотелось, либо родительский контроль вас...
2: Нет, это мне очень хотелось, и ради этого своего любимого дела я готова была идти вот так вот далеко.
0: Вот уровень мотивации. Школьники, да, слушайте нас, посмотрите, как это было.
1: Что-то вы еще хотели сказать?
2: Я, знаете, что хотела сказать? Вот хотела бы обратиться к тем родителям, что нужно поддерживать своих деток вот в их желаниях и потребностях. Почему? Mm-hmm. Потому что я не научилась играть на фортепиано, и когда у меня появился сын, я, естественно, точно так же сделала все, чтобы его отправить туда. Но вы не поверите, ребенок 10 лет мне сказал: «Мам, у меня такое ощущение, что ты во мне реализовываешь свои нереализованные планы». Представляете?
1: Ну, это сейчас нынешнее поколение.
2: Вот так.
1: И в итоге он бросил играть на фортепиано.
2: Нет, он решил,
1: что умеет
2: играть.
0: Так, мы ждем продолжения, вот как вслед...
2: Спасибо вам большое.
0: И вам тоже большое спасибо. Вот интересно, да, как сразу несколько поколений в одном семье относятся к творческим кружкам, к секциям. Вы также можете высказываться по номеру...
1: +7 928 401 20.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а правда наш Федька похож на капибару?
3: Ну, есть немного.
0: А почему люди чем-то похожи на животных?
3: Потому что все мы произошли от общего предка. Никого не удивляет, что дети похожи на родителей. Ведь родители передали им свою наследственную информацию, только перемешанную и видоизмененную. Родители передают одну и ту же наследственную информацию всем детям. Но у разных детей она перемешивается и изменяется по-разному. Поэтому братья и сестры похожи друг на друга, но все-таки отличаются. Изменения наследственной информации накапливаются со временем, поэтому внуки уже меньше похожи на дедушек и бабушек, а двоюродные братья и сестры друг на друга. Но все равно они остаются похожими. То же самое с людьми и животными. Когда-то, сотни миллионов лет назад, существовал общий предок человека и животных. Кто-то из его потомков стал рыбами, кто-то кошками, кто-то птицами, а кто-то людьми. За это время между ними накопились очень большие отличия, но и общее осталось. Например, у человека и его ближайших родственников, шимпанзе, общих генов почти 99%. С другими животными общего у нас поменьше, но это все равно всегда будет больше половины, потому что даже от банана наш геном отличается всего на 50%. Поэтому ничего удивительного, что животные похожи на человека. И человек на животных.
0: Не хочу быть похожим на банан. Хочу на кошечку. А ты, папочка, на доброго медведя похож.
2: Папа знает.

0: Михаил Шуфутинский надраматизировал в песне, но постараемся последний полет в его песне перевести в счастливый полет в эфире утреннего шоу «Алло, село». Доброе утро, родные! Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина, приветствую
1: вас! Доброе утро! Мы хотим, давайте сначала влетим в сообщение. Это теперь ваш постоянный слушатель Равиль Алтынбаев, Новосибирска. Слушаю с утра ваше прекрасное радио в эфире с Юлией Андреем. Еду с Москвы домой, в Новосибирск. Проезжаю сейчас в Курган. Погода хорошая, солнечная, но немного похолоднее стало. Вчера в Уфе жара стояла +33, а здесь пока +11 тепла. Передайте, пожалуйста, огромный пламенный привет моей жене Юле, которая ждет меня дома, и моим детям Ростиславу и Алине. А также горячий сибирский привет всем слушателям Казак-ФМ и жителям Краснодарского края. Это замечательные и добрые люди, как у нас в Сибири. Спасибо вам огромное. И вам спасибо.
0: Равиль, замечательное сообщение. Вы знаете, благодаря вот таким сообщениям мы понимаем, насколько красива наша страна и разные регионы, разные национальности. Но мы все на одной волне. На волне любви, на волне позитива. И, конечно же, мы Юле хотим сказать, что у вас классный муж. У вас классная семья. И пускай у вас всегда все будет хорошо. Ждем следующих ваших сообщений и следующих радостей. С радостью мы также будем это все транслировать в эфир.
1: А у нас есть телефонный звонок.
0: Полетели в Ейск. Ейск, здравствуйте. Галина, доброе утро.
1: Галина, наконец-то у нас получилось с вами связаться. Связь, конечно, прерывается. А Галина, мы сегодня говорим о теме, по теме, где же и какие кружки вы посещали в детстве. И расскажите нам.
2: Это я в курсе. Я сейчас быстро-быстро расскажу.
0: Давайте.
2: Я 13 лет уже живу в Ейске. Вообще я сама сибирячка. Мы катались на лыжах. Это было здорово. Это было классно. Мне эмоции просто зашкаливают. Все хорошо. Сейчас я в Ейске. Вот мне уже 72 года. Хожу на суставную гимнастику. Да. Занимаюсь сетями. Ходим на танцы. У нас зажигалочка. Можете представить? Вообще все здорово. Мне нравится ваш Краснодарский край, люди. И вообще здесь все классно.
0: Галина, вы своим примером рассказываете, что не только в детстве можно посещать какие-то кружки, дополнительное образование, но и в любом возрасте можно найти круг людей, которые смогут вас поддержать, вдохновить и создать настроение.
2: Конечно.
1: Галина, передавайте свои приветы.
2: Ну, я хочу передать внуку, который только что пришел с армии, большой-большой сыну, невестке Ксюше, нашим зажигалочкам, доброе утро. Вам низкий поклон. Прекрасная передача. Я вас обожаю.
1: Спасибо большое.
0: Всем яичанам также огромный пламенный казачий привет. Мы идем дальше. Ну и напоминаем, что наш номер телефона.
1: +7 928 401 2020. Звоните. И именно сейчас первый дозвонившийся сможет

0: Владимир Иванович Даль, он же собирал пословицы и поговорки русского народа. И есть здесь тоже такое выражение, чего в детстве просим, то под старость бросим. Ну и третья пословица, поговорка, которая все решит. Собираемся, я болею за мой копчан. Идем вперед.
1: Так а ты за всех болеешь. Отцу и матери не нужен клад, коли дети идут...
2: На лап.
0: Вот это! Мне нравится!
1: Ладно, говорил.
0: Я сделаю все, чтобы наши слушатели почувствовали себя победителями.
1: Это как будто бы ты, я злой полицейский, а ты добрый.
0: Светлана, мы вас поздравляем, вы победитель.
2: Спасибо.
0: Так, хотим услышать тоже Make Up Chan, хотим услышать ваши приветы, поздравления. Что бы сегодня хотели сказать?
2: Пожелать всем хорошего дня, удачного, солнечного в душе и на улице.
0: Спасибо большое. Совсем скоро с вами свяжутся представители нашей радиостанции. Ну, а мы хотели бы вам поставить тоже музыку замечательную, танцевальную, поднимающую утром настроение. А вы на наш номер.
1: +7 928 401 2020. Пишите, звоните, мы ждем.

0: Спонсор часа – компания «Славинский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славинский кирпич» – 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: 103 FM в Апшеронске. Включай.
1: Казак FM.
0: Казак FM.
2: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько вакансий открыто для жителей Севастополя, где стартовало народное голосование за лучшие проекты благоустройства, какой карнавал проходит в Никитском саду. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 5000 вакансий доступно жителям Севастополя на портале «Работа России». По данным городского департамента труда, самые высокооплачиваемые рабочие места представлены в промышленности, сельском хозяйстве и сфере рабочих специальностей. Например, для инженеров-технологов в судостроении. Высокий доход предлагают также водителям грузовиков и трактористам. При этом городская служба занятости помогает всем желающим бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию в рамках национального проекта «Кадры». В Ялте стартовало народное голосование в конкурсе инициативного бюджетирования «Активный горожанин». Местные жители могут сами выбрать проекты благоустройства, которые будут реализованы при софинансировании с бюджетом. В финальный отбор вошли 6 ярких инициатив: создание Лисичкиного сквера с оригинальными бронзовыми скульптурами в Алупке, обустройство площадки для питанка в Гаспре, развитие проекта по раздельному сбору эко-контейнеров, а также создание зон отдыха и мемориала в Ялте. Поддержать понравившиеся идеи жители Южного берега могут до 4 июня. Уникальный карнавал ирисов в 21 раз стартовал в Никитском ботаническом саду. В этом году знаменитая цветочная выставка бьет исторические рекорды. На ней представлено 330 сортов. Посетители могут увидеть все 14 существующих типов окраски этих удивительных растений, названных в честь богини радуги Ириды. Гостей ждут редчайшие оттенки от чисто белого до глубокого черного. Помимо прогулок среди огромных цветочных полей, для отдыхающих подготовили нарядную фотозону с платьями тем королевы ирисов. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове малооблачно, в некоторых районах ожидаются небольшие дожди. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, на градус ниже ожидается в Бахчисарае. В Керчи термометры покажут плюс 22, у вас без дождей. В Ялте 21 градус, осадки не прогнозируются. В Евпатории, Феодосии и Алуште ожидается 21 градус, понадобятся зонтики. В Севастополе плюс 20 и пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Восход Красногвардейского района. Днем у вас ожидается 23 градуса и захватите зонтики. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Далее место у микрофонов уступаю ведущим утреннего шоу Юлии Андрею. Доброе вам утро.
1: Доброе утро.
2: Привет, родные.
1: Кать, мы сегодня говорим о том, а какие кружки вы посещали в детстве. И вы туда добровольно ходили или вас
0: Конечно,
1: заставляли?
0: Конечно, добровольно. Добровольно. Макраме. Карате, играла в КВН, занималась на музыкальных инструментах в музыкальной школе и даже ходила на соломку, утюгом гладила,
2: какая
0: картины красивые делала.
1: Подождите, ну что же все-таки больше всего приносило удовольствие?
0: Музыка, конечно же, музыка. Фортепиано и скрипка.
1: А ты сейчас
0: и хор,
1: это, сейчас
0: и
1: ты уже принесла это в жизнь, взрослые музыкальные свои инструменты? Играешь ли ты сейчас?
0: Нет, не играю. Играют мои дети на нервах. Очень, очень хорошо играет.
2: Но зато какой внутренний дух и кругозор. Конечно. Наши дорогие, наши родные слушатели, мы вас тоже призываем сейчас на наш номер телефона.
1: +7 928 401 2020. Пишите, на какие кружки вы ходили в детстве.
3: Люба, братцы, 102.9 FM.

0: 8:09 в Краснодаре, и туман действительно стелится сегодня в краевой столице. Пашковка гидростроя окутаны. Это я видел лично, Андрей Мартынюк. А в студии также находится моя соведущая
1: Юлия Кирюшина, которая принимает ваше сообщение и передает вам приветы. Наталья Полуян пишет: «Доброе утро, казачок, Краснодарский край, Кущевский район, поселок Комсомольский». Наталья, привет всем, особенно маме Кате.
0: Мам Кать, привет от казака. Переносимся из Кущевки
1: в Севастополь.
0: Город-герой, наш любимый.
1: Людмила Николаевна пишет, что герани поливает нас, слушает нашу программу с удовольствием. Людмила Николаевна, вам доброе утро.
0: И она отметочку пишет, делает, что...
1: Спортивный кружок посещал. Угу. Ой, фотография герани. Мама дорогая, как красиво. Доброе утро, Казак ФМ. Я в школьные годы занимался в туристическом кружке. Круглый год по выходным пропадал в лесах, ходил в походы. Евгений, город Иваново.
0: А еще Евгений сообщает, что в Иваново...
1: Уже неделю плюс 30.
0: Воу-воу-воу! Иваново! Какой южный город становится!
1: И также нам пришло сообщение от нашей постоянной радиослушательницы. Мне нравится, как она подписывается. Да. Матрешка Иванова. Да. Солнечный привет из Волгограда, дорогие мои, доброе утречко. С праздником крепчайшего здоровья и Божьей помощи. Спасибо большое.
0: Да, с вознесением Господне поздравляю. И мы принимаем и также распространяем эту радость дальше. Следующее сообщение, которое пришло на наш номер +7 928 401 2020.
1: Людмила пишет нам: я участвовала.
0: Да.
1: Я участвовала в хоре, пели песни для души. Да, хотелось с детства научиться играть на гитаре, но сколько я не тренировалась, у меня не получилось. Но это, но зато пела хорошо, голос у меня был. На танцевальный кружок ходила, на домоводство много при СССР было разных кружков. Любой можно было посещать, было бы желание. Родилась в станице Ярославской в 1949 году Краснодарского края. Мы кубанцы и любим свою родину. Были на севере всей семьей, в городе Ноябрьске. Но когда доработались до пенсии, приехали на Кубань. И живем с радостью в вашей передаче «Казачок». Ваша Людмила, привет, привет.
0: Видим сообщение, продолжают и продолжают идти на наш номер «Макс». Не останавливайтесь.
1: Нам нравится.
0: Кубань, Крым, Адыгея, новые территории, вся Россия. Пишите нам на номер 928-401-2020. Лучше звоните, мы это все будем зачитывать через некоторое время. А пока хорошая музыка.
2: Частушка для казака от казачки Екатерины из Краснодара.
3: Гармонист у нас веселый, то играет, то поет. Его звонкая гармошка мне покоя не дает.
2: Реклама на Казак FM.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио. Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните +7 978 729 45 45.
7: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 мая по адресу город Краснодар, улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Людк, а чего это ты на работу в купальнике и панаме пришла?
9: Да я после работы еду на море.
8: Так завтра же опять на работу.
9: Так и чё? Мне тут ехать 20 минут от центра Краснодара.
8: А море же гораздо дальше.
9: А у меня свое море. Море Виль называется.

0: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
1: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
0: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. Ну что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
4: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Андрей Мартынюк.
1: Юлия Кирюшина приветствует вас на наших FM-волнах. Сегодня у нас такое настроение вообще бодрое, я считаю. И тема у нас сегодня такая интересная. Мы погружаем вас немножко в детство, чтобы вы вспомнили, чем же вы занимались. Дополнительные ваши любимые кружки, на которые, возможно, вы сбегали.
0: Вот наша постоянная слушательница Олечка пишет нам: «Доброе утро, дорогие мои. Всем хорошего дня. А в тему эфира: я в детстве пела в хоре казачьей песни «Катерина», руководителем которого была Авакова Марина Пантелеевна. Это было отличное время. Мы не просто пели песни, а изучали и казачьи традиции. Ездили в станицы с исследованием песен. Гастролировали и за рубеж, в том числе Беларусь, Германия. У нас был золотой состав. Многие выпускники хора и сейчас продолжают это дело. И даже стали руководителями ансамблей. Всем катериновцам большой привет передаю». Ну, Ольге Трегубовой мы тоже передаем привет.
1: Большой-большой.
0: Да, вы обладатель вот тех самых славных казачьих традиций. Спасибо вам за то, что делитесь и этими эмоциями. Ну, а мы переносимся в телефонный звонок. Александр, здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Юльчик.
1: Доброе утро.
0: Кому привет и поздравления будут сегодня?
2: Вот. А по поводу детства, вот я сейчас услышал, что делал. Я когда в школе, когда учился, в старших классах вот эти кукольные были, театр, кружок. Я вот ходил, занимался начальных классов.
0: Ну, как интересно.
2: Сказки показывал. Тоже мне приятно было, как, чтобы детворе приятно показать сказки. Вот.
0: Записали. Еще один кружок.
2: Да-да, вот такой вот кружок я часто. И мне было на душе радостно, когда в школе я в старших классах 7-9, когда учился, вот это 6-9 классов окончил. Вот,
0: Александр, кому приветы будете передавать сегодня? Радости делиться с кем будете?
2: Ну, привет, я хочу в станицу Бескорная своей любимой двоюродной племяннице Галатовой Юли. И это, ну и станицу Успенская Павловой Ирине тоже привет передам.
0: Спасибо.
2: Чтобы все звонили. И это, ну и вам заодно привет.
1: Спасибо. Тоже.
0: Спасибо большое. Вот так вот. С помощью нашей радиостанции вы можете сделать все. И призы выиграть, и вспомнить то, что было в вашем детстве, да, еще и с роднёй и близкими услышаться, повидаться и передать приветы. Ну, а мы идем дальше. Душа кричит, поет Афина. Ну, пускай так и будет. А вы пишите на наш номер и звоните.
1: +7 928 401 2020.
3: Алло, село! Любо, братцы! 103.9 FM

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа, душа народа. Марийская восьмерка. Национальный танец марийцев. Это своеобразный хоровод. Сотни людей могут собраться, чтобы создать знак бесконечности. Для танца характерны плавные движения кистями рук

А потом все вместе исполняют звонкую дробь. Таким образом болезни изгоняют. На ногах звенят маленькие колокольчики, злых духов отпугивают. А еще марийская восьмерка – это стремление к совершенству. Девушка, которая резка в жизни, должна двигаться плавно. Та, которая привыкла шагать крупно, должна умерить свою поступь. Хохотушка вынуждена быть сдержанней, а угрюмая – приветливой. Сопровождают танцующих гармошка, барабан и погремушки. Марийцы восьмерку танцуют на всех больших праздниках. Она – часть культуры народа,

0: Если Григорий Лепс говорил, что у него любовь — это шутка, то наша любовь к вам, дорогие радиослушатели, ну, абсолютно не шутка. Это настоящая, искренняя любовь, потому что столько теплых сообщений мы получаем, звонков. Это просто не может не радовать наши сердца. Сегодня в студии Юлия Кирюшина, а Андрей Мартынюк.
1: И благодаря вам, наши дорогие слушатели, никогда не бывает грустно. Даже если какая-то песня заставляет, ну так, вспомнить что-то где-то, то открываешь наш Макс, +7 928 401 2020. Столько теплых слов, столько сообщений. И с помощью этого же телефона мы переносимся из Краснодара и соединяемся с городом-героем Севастополем. Людмила, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, Андрей. Доброе утро, Юлия.
0: Доброе утро.
2: Мои любимые ведущие.
1: Рады слышать ваш голос, рады слышать Крым на волнах кубанской радиостанции. Людмила, ну, рассказывайте, наверняка вы, как человек деятельный, посещали не только школу, но и какие-то дополнительные кружки. Что это было?
2: Да.
1: Что это принесло в вашу жизнь?
2: Значит, у нас в школе был зауч Николай Павлович. Угу. Он преподавал нам пение и географию на аккордеоне. И вот у нас в школе была агитбригада, созданная им. Представьте, я училась в село Новомихайловска Новосибирской области.
1: Угу.
2: И мы с агитбригадой ездили по деревням. 10 километров, 8 километров. Вот представьте, зима, морозец. Бежит лошадка в сани. Мы сидим в санях. Замерзли, мороз пробирает немножко. Соскакиваешь штаны, бежишь за лошадкой следом. Согрелся опять. Кларой Нойковой я не стала, но была возможность второй. Вот, нас всегда ждали, нас с удовольствием слушали. Вот, это было такое вот сейчас воспоминание, такое приятное. Очень здорово. Мы как бы, так же, как и вы, создавали людям...
0: Хорошее настроение, радость.
2: Общение. Это было очень здорово.
1: Вот, Людмила...
2: Ну и, конечно, я еще ходила в спортивные кружки. Всегда. И плюс у нас были труды по дереву, по металлу. То есть мы тоже, это все домоводство. Так что в школу, школа была 2 километра от дома, я в день ходила по 3 раза туда, пешком. У нас автобусов не было.
1: И мотивация вот была ваша внутренняя, вас никто не заставлял?
2: Да, конечно,
1: не говорил,
2: Людочка, я очень любила рисовать. Мне разрешали из класса одной на большом альбоме конкретно сдавать, но я воплотила свою любовь, как мечту, к дочке средней. Она у меня закончила нашу художественную школу в Севастополе.
1: Mm-hmm.
2: Мечтала быть врачом. Но сыну, как говорится, свое вот желание
0: сын
2: отдала ему.
1: Вдохновили
0: сына.
1: Людмила, знаете, о чем я подумал? Вот
2: очень
1: часто сейчас там молодое поколение, ну, хочет больше получать. То есть мы хотим, чтобы там сегодня, ну, в крайнем случае завтра до обеда в нашей жизни случилось чудо, чтобы мы почувствовали себя хорошо, так счастливо было, все здорово, замечательно, чтобы нас любили. Вот, а вы своим рассказом даете понять, что для того, чтобы что-то получить, нужно что-то тоже и отдать, да, и за лошадкой пробежаться. И вот это вот, вы когда вкладывали в энергию эту... Но это же все сторится и возвращалось.
2: Угу.
1: Очень глубокая вот такая мысль, которая... Ну, я об этом буду думать еще раз. Спасибо.
2: Хорошо.
1: Вам большое. Мы
2: самое
1: передаем...
2: Главное, два слова скажу. Самое главное, вот ты утром проснулся, ты должен создать внутри себя что-то такое, что все хорошо, все нормально.
0: А для этого нужно просто включить. Для этого просто нужно включить Казак ФМ.
2: Только о прекрасном, о хорошем. И так оно будет. Мысли материально. Я всегда говорю, ребята, мысли материально. Думайте только о хорошем. И все так будет.
1: Вот.
0: Спасибо
1: так
0: большое.
1: Вот.
0: Именно так мы и говорим каждое утро нашим радиослушателям. Просто мыслите позитивно, слушайте Казак ФМ и поднимайте себе настроение.
1: Ну, а в следующем выходе мы будем разыгрывать билеты. Поэтому прямо сейчас по номеру
0: +7 928 401 2020 первый дозвонившийся может выиграть

0: конечно же, с нашей программой все легче начинается, особенно когда вы обладаете таким позитивом. Это Краснодар, это Юлия Кирюшина
1: и Андрей Мартынюк. И наша рубрика
2: «Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре».
1: Сегодня мы рассказываем вам о том, куда же можно сходить, что посмотреть в нашем городе. И начнем, не будем долго нам рассказывать. Знаете, я долго думала, что же вам посоветовать. 22 мая в 18:30 в Театре защитников Отечества пройдет спектакль под названием «Попрыгунья». Это, знаете, наполненная гением Чехова тонкая чувствительная история о поиске любви, подлинного счастья, о хрупкости семейных отношений и о разрушительном притворстве. Знаете, когда нельзя обманывать. Вот это самое плохое. Поэтому, друзья мои, я советую вам посмотреть.
0: Всегда хорош молодежный наш. Поэтому 22 мая, если вам удастся достать билеты в 18:30, уверен, получите удовольствие от спектакля «Мертвые души». Ну, сюжет произведения Николая Васильевича всегда актуален. Он о человеке, мечтающего разбогатеть любым способом. Ну и тут тоже смотрите на ту самую постановку и видение наших краснодарских актеров. Рекомендую.
1: Ну и, как мы уже ранее говорили с Андреем о том, что будем разыгрывать билеты, которые нам...
0: Да.
1: Разрешили разыграть.
0: И сегодня человек, который дозвонится по номеру +7 928 401 2020, имеет возможность выиграть билет на постановку истории о Кармен.
1: В рамках проекта «Театральный поезд» к нам едет удивительный хореографический спектакль. Именно с него Севастопольский академический театр танца имени Елизарова начал свою историю в 2000 году. Поэтому сейчас у нас есть звонок, и мы готовы.
0: Доброе утро, здравствуйте. Как зовут вас?
3: Вера Петровна.
0: Вера Петровна, да, доброе утро, Вера Петровна.
3: Доброе
0: так,
3: утро,
0: ну что, попробуем Вера. Сейчас испытать удачу. Смотрите, ну, если уж... Вы вообще являетесь любителем балета? Расскажите мне.
3: Конечно.
0: Тогда вот одним из самых известных русских балетов в мире люди называют, не только в нашей стране, но и в мире, он потому что знаком, называют балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Ну, знаменитейшее произведение, да, и знаковое для нашей страны.

0: Далее последовали не менее легендарные, это «Щелкунчик» и «Спящая красавица». И, кстати, вот периодически...
1: Ой,
0: да, да, спасибо вам большое за то, что вы принимаете участие. Алло, алло, слышно нас?
1: Да-да-да, я слушаю.
0: Да. Ну, помните, что игра продолжается. Идем вперед с бодрым настроением. Мы напоминаем, что сегодня на волнах Казак-ФМ мы обсуждаем тему.
2: Какие кружки в детстве вы посещали? Мы прям окунаемся в детство. И, знаете, у нас есть сообщение, которое мы бы хотели зачитать, но это уже будет немножко дальше.
0: Да, вы также можете дополнять все это по номеру.
2: Плюс +7 928 401 2020.
0: Музыкальное настроение продолжается.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько вакансий открыто для жителей Севастополя, где стартовало народное голосование за лучшие проекты благоустройства, какой карнавал проходит в Никитском саду. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 5000 вакансий доступно жителям Севастополя на портале «Работа России». По данным городского департамента труда, самые высокооплачиваемые рабочие места представлены в промышленности, сельском хозяйстве и сфере рабочих специальностей. Например, для инженеров-технологов в судостроении. Высокий доход предлагают также водителям грузовиков и трактористам. При этом городская служба занятости помогает всем желающим бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию в рамках национального проекта «Кадры». В Ялте стартовало народное голосование в конкурсе инициативного бюджетирования «Активный горожанин». Местные жители могут сами выбрать проекты благоустройства, которые будут реализованы при софинансировании из бюджета. В финальный отбор вошли 6 ярких инициатив: создание Лисичкиного сквера с оригинальными бронзовыми скульптурами в Алупке, обустройство площадки для питанка в Гаспре, развитие проекта по раздельному сбору эко-контейнеров, а также создание зон отдыха и мемориала в Ялте. Поддержать понравившиеся идеи жители Южного берега могут до 4 июня. Уникальный карнавал ирисов в 21 раз стартовал в Никитском ботаническом саду. В этом году знаменитая цветочная выставка бьет исторические рекорды. На ней представлено 330 сортов. Посетители могут увидеть все 14 существующих типов окраски этих удивительных растений, названных в честь богини радуги Ириды. Гостей ждут редчайшие оттенки от чисто белого до глубокого черного. Помимо прогулок среди огромных цветочных полей, для отдыхающих подготовили нарядную фотозону с платьями тем королевы ирисов. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове малооблачно, в некоторых районах ожидаются небольшие дожди. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, на градус ниже ожидается в Бахчисарае. В Керчи термометры покажут плюс 22, у вас без дождей. В Ялте 21 градус, осадки не прогнозируются. В Евпатории, Феодосии и Алуште ожидается 21 градус, понадобятся зонтики. В Севастополе плюс 20 и пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Восход Красногвардейского района. Днем у вас ожидается 23 градуса и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Бодрого утро, дорогие наши радиослушатели. На связи Казак ФМ, утреннее шоу «Алло, село». С вами сегодня в эфире Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк.
1: Мы сегодня обсуждаем тему, которая погружает нас и в детство, а кто-то и сейчас этим занимается, каким-то дополнительным образованием, кружками. И вот такое большое пространственное сообщение мы получили. Очень хочется его зачитать, потому что оно с искренними эмоциями. В принципе, других у нас нет, но вот это вот тоже в самое
0: сердечко. Зацепило. Да. Доброе утро, уважаемый Казак ФМ. Меня зовут Эдуард. Я из поселка Яблуновский. Услышал о вас, когда переключался в машине с Bluetooth на радио.
1: Вот момент был,
0: момент,
1: да, такой. Раз
0: просто.
1: И все. Да.
0: Весь апрель, пока делал ремонт, слушал вас просто постоянно. И ремонт прошел на ура. Сейчас нахожусь на крайнем севере на работе. На компьютере постоянно включаю ваше радио. Даже работа ладится с вами лучше. Это так приятно. Ну а теперь по нашей теме. В детстве занимался вокалом. До сих пор увлекаюсь музыкой и вокалом. Сейчас всерьез задумываюсь заниматься в казачьем хоре. Спасибо вам большое за позитив и энергию. Желаю всем хорошего настроения и мирного неба над головой.
1: Ну, Эдуард, вы продолжаете тему. Вот для чего нам нужны кружки, секции, дополнительное образование? Потому что это возможность найти себя. Возможность попробовать. И чем раньше вы начнете это делать в своем детстве, чем раньше вы дадите возможность это сделать своим детям, тем больше у них будет горизонт, тем шире будет выбор. И недаром те люди, которые живут здесь, на Кубани, понимают, что, знаешь, как не хлебом единым жив человек, что нужно все попробовать разумное, доброе, вечное. И поэтому на Кубани у нас и движение находчивых людей, оно идет вперед.
0: Именно. Есть еще сообщение у нас от Василия. Василий, это тоже наш постоянный радиослушатель. Он пишет: а я в юности занимался конкоспортной школе конного завода «Восход».
1: О,
0: очень сильный был конный спорт у нас. К сожалению,
1: о,
0: в
1: да,
0: 90-х...
1: Вот подождите, вот этот вот...
0: Он исчез.
1: Да, завод знаменитый и призовые места, которые занимали и жокеи оттуда. Это все на слуху и у меня сейчас. Друзья, мы сегодня предлагаем вам также присоединиться к нашему разговору не только в аудиотрансляции, но и в видеотрансляции. Раз уж вы в своей жизни чего-то ищете, давайте тоже поговорим с людьми находчивыми. У нас через пару минут в эфире радиостанции Казак ФМ директор Краснодарской официальной школьной лиги КВН Абас Уласяр и с девчонками-чемпионами, которые также нам расскажут.
0: Про финал, который проходил буквально 15 мая.
1: Высшей школьной лиги КВН, да, и у нас будет возможность позадавать вопросы Анне Петренко и Анастасии Коструб. Присоединяйтесь, тоже задавайте ваши вопросы как по номеру нашего МАКС.
0: +7 928 401 2020, так и под видеотрансляцией в группе.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 29 мая в Экспо «Град Юг» на выставке индустрии красоты «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, сотни

услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше

0: На студийных часах 9 часов 18 минут. Сегодня наше настроение переполнено воспоминаниями детства и такого легкой эйфории. Сегодня в студии в динамиках у вас звучат Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк. А так как у нас третий час, у нас есть гости.
1: Директор Краснодарской официальной школьной лиги Абас Уласяр. Доброе утро, Абас.
2: Здравствуйте.
1: И девчонки-чемпионы светятся, довольные, веселые, победители. Анна Петренко. Ань, привет.
3: Здравствуйте.
1: И Анастасия Коструб. Настя, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Доброе. Давайте с вами сегодня делиться на волнах Казак-ФМ теми самыми результатами, которыми вы пришли.
0: Да, сейчас скажем, поздравляю вас с победой!
4: Спасибо большое.
0: Это команда, которая называется «Цветы жизни». И вы победили. И мы еще знаем кое-что. Мы об этом поговорим чуть попозже. Но вот самое главное, наверное, это мы поздравляем с победой, ведь мы знаем, что много команд участвовало. И, Андрей, ты же был в жюри. Расскажи, что ты видел.
1: Если двумя словами поделиться со слушателями, которые, может быть, еще не в курсе, что школьная лига КВН, вот два слова, это круто. А тремя словами, это очень круто. И когда я попал туда, я за эти несколько часов, понял, что проблемы отцов и детей ее, не будет. Потому что наши дети, как в песне поются, круче, чем мы, лучше, чем мы. И я гордо заявляю, что кубанская молодежь, она креативная, она интересная, она веселая, она очень разная, она многонациональная, и она, самое главное, она позитивная. И, ребят, низкий поклон вам за этот юмор-позитив, Абас, и вам тоже за то, что вы возглавляете и большой командой ведете нашу краснодарскую, кубанскую молодежь вперед. Давайте об этом поговорим. Вообще, как достигаются такие результаты? Масштабно, весело, интересно. Как вы с легкостью и с юмором проживаете очень важные моменты для всех поколений нашего края?
0: Давай тогда вопрос.
1: Абас. Вам.
0: Будет вам вопрос. Что, на ваш взгляд, дает школьникам участие в КВН? Помимо юмора, вот какие навыки они развивают еще?
2: Я считаю, что, во-первых, легкость появляется, какая-то жизненная. И мы, когда общаемся с родителями, я всегда привожу в пример, что, по моему мнению, что даже там условно на любом уроке, на литературе, когда школьник выходит рассказывать стихотворение, у него нету зажимов, нету боязни, страха, и он совершенно иначе начинает подавать информацию, текст и так далее. И в целом это его раскрепощает. Из любой проблемной ситуации ты можешь выйти через юмор, отшутиться где-то, на какую-то, пусть даже маленькую детскую проблему, посмотреть со стороны юмора, и вот таким образом все происходит. Но это, конечно, мы не говорим о том, что это в целом развивает ребенка всесторонне. И понятное дело, что дети приходят и шутят, но и мы актерским мастерством занимаемся, сценической речью, пластикой с детьми занимаемся. Где-то, где надо, там хореографию подтягиваем тоже. Поэтому всестороннее развитие. Я думаю, что дети ответят лучше на этот вопрос.
1: Я тоже бы хотел сказать ответ от родителей, с которыми, это мои друзья. Так случилось, что я был в жюри, и наша радиостанция Казак-ФМ, информационный партнер, Игорь, и мы присутствовали там, я встретил своих знакомых, родителей, которые отдали своих детей. И один из знакомых говорит: я сегодня чемпион, у меня два ребенка, один в одной команде, один в другой команде. И так случилось, говорит, я и первое место сегодня буду праздновать, и третье место буду праздновать. И это вопрос не только, который касается лиги и детей, это еще и вопрос родителей, которые довольны.
2: Он большой профессионал, я понял, о ком речь, да, он тоже давно занимается, большой профессионал. Передаем привет ему.
1: Да,
2: думаю,
1: да.
2: Он, если он нас слышит, он понимает, о ком речь.
1: Идем дальше. Переходим к нашим чемпионкам.
0: Чемпионки. Давай тогда во-первых, поздравляем со званием лучшей актрисы финала высшей школьной лиги.
4: Спасибо большое.
0: Вот что ты почувствовала, когда узнала, что победила?
4: Я почувствовала такую радость, потому что это было неожиданно, что мы можем занять первое место во второй раз в следующем году. И вот это мы так долго трудились, чтобы снова занять то звание чемпионства, чтобы нас знали как чемпионы, а не просто команда школьной лиги.
1: Ну, тоже, если первый раз это, возможно, какая-то случайность, то второй раз это уже признак мастерства. И, ну, я точно знаю там по другим своим делам, что иногда ты куда-то залетаешь, и, ну, вроде бы как, это даже легко и непринужденно, но удержаться это сложнее. Либо у вас как-то по-другому, Аня?
4: Ну,
1: вот что было все-таки сложнее? Первый раз держать чемпионский кубок?
0: А вот давай нет, а вот мы начнем сначала с того, что как ты попала в КВН, и вот ты помнишь свое первое выступление, и потом мы сравним это с тем, что ты уже второй раз в чемпионстве.
4: Да, я помню свое первое выступление, я вот как будто бы в КВН попала случайно, можно сказать, ну как, не случайно, просто там добирали вокалистов. Вот, я как раз-таки занималась вокалом. И моя учительница по вокалу заметила то, что набирают вокалистов в команду. И она предложила мне поучаствовать в КВН. Вот так вот я и попала в КВН. Первое мое выступление, я пришла, когда команда уже была вот...
0: Сформирована.
4: Да-да-да, она была в юниорке, то есть не в Краснодаре выступала, а уже там в других городах. Я пришла, мы начали репетировать, я сначала вообще ничего не понимала, правда, вот, потому что для меня КВН был, я еще вот как-то не понимала его, можно сказать. И мы поехали в Москву, там, конечно, было сложно для меня, потому что я не знала, как стоять на сцене, я не знала, какие эмоции нужно подавать, но я, можно сказать, справилась и получила много позитивных эмоций.
1: Мы напоминаем нашим слушателям, что у нас в эфире, здесь, в студии, в центре Краснодара, в прямом общении директор Краснодарской официальной школьной лиги КВН Абас Уласяр и девчонки-чемпионы. Анна Петренко, которая стала лучшей актрисой в финале высшей школьной лиги КВН, и Анастасия Кострук. Я предлагаю нашим слушателям присоединиться к беседе и на наш номер
0: +7 928 401 2020 писать свои вопросы, ведь, может быть, вы сейчас посмотрите на девочек, и вот как попасть в КВН? Это, наверное, единственный будет вопрос.
1: А также присоединяйтесь к нашей видеотрансляции, это можно будет сделать на наших сетях, это портал ВК, группа, либо сайт kazak.fm. Мы сейчас поставим музыку классную, может быть, здесь потанцуем, продолжим беседу, ну и вновь вернемся через пару минут в эфир.
5: Частушка для казака от Ольги Радачиной из станицы Брюховецкой.

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

0: прекрасно знают, что в студии Казак FM она всегда наполнена улыбками, всегда наполнена теплом. Но сегодня Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк встречают гостей, которые просто светятся так, что мне кажется, что мы можем осветить весь Краснодар.
1: У нас в гостях девчонки-чемпионы. Аня Петренко, которая стала лучшей актрисой в финале высшей школьной лиги КВН. Ань, привет!
2: Здравствуйте!
1: Рядом с ней сидит не менее улыбчивая, веселая, находчивая, классная Анастасия Коструб. Настя, привет, привет!
3: Здравствуйте!
1: И чина вальяжна, но с осознанием особой важности, я подтверждаю это как лично было, наша радиостанция Казак FM является информационным партнером официальной школьной лиги КВН Аббас Уласяр. Аббас, доброе утро!
4: Здравствуйте!
1: Интереснейшая беседа у нас здесь происходит, и мы понимаем, я даже для себя выписал, что КВН — это вторая жизнь, которая позволяет и на репетициях, и на концертах, которые проходят и здесь, и фестивали вы посещаете. Правильно, девчонки, мы понимаем, что есть в вашей жизни это все, проживать много ролей. Вот, Ань, вот с тебя начнем, потому что то самое звание лучшей актрисы в финале, да, для того, чтобы наши слушатели понимали практику. Всегда ли ты была такой раскрепощенной? Всегда ли ты могла... Можно на примере своей дочки, которая примерно твоего возраста, что у нее иногда, ну, бывает некоторое стеснение. Даже в стандартных ситуациях, ну, там, подойти и спросить. Она говорит: пап, ну, немножко я стесняюсь. Я говорю: не бойся, подойди, здесь мы все люди, можно общаться, если ты это делаешь с уважением. Насколько тебе КВН дал навыки, которые можно применить не только в сцене, но еще и в реальной жизни?
3: КВН, вот я честно сейчас говорю, вот именно КВН мне дал навыки, когда я выхожу на сцену и не стесняюсь. Вот я делаю, я могу делать все, что угодно. Я могу петь, танцевать, разговаривать, и я не буду стесняться. Была у нас репетиция одна. Нам сказали придумать образы. Интересные, классные. Вот, например, профессии. Вот так же, как и продавец, например.
4: Радиоведущий, допустим.
3: Я думаю, дома сижу и придумала просто обычные образы. Вот, например, таксист, там какая-то девушка, которая такая, знаете, как FIFA немножечко. Угу. Вот, продавец, вот любые вообще. Я прихожу, и я вот даже не репетировала дома, я просто подбирала одежду. Прихожу, и вот почему-то, как я выхожу и показываю руководителям, сразу почему-то у меня что-то щелкнуло, и я начала показывать себя вот вообще другую, показывать эмоции, вот импровизировать, можно сказать. И вот так вот я открыла свои вот эти вот все эмоции, актерскую игру, просто вот чисто случайно, можно сказать.
1: Да классно, классно.
0: Мне всегда интересно.
1: Аббас, можно вам вопрос задать?
0: Да. Да.
1: На той игре, это финал Краснодарской официальной школьной лиги, где мне удалось побывать от лица нашей радиостанции, я видел искренний, неподдельный интерес детей друг к другу. Команды разные. Команд очень много. Вообще, в данный момент сколько детей, сколько команд задействованы в разных лигах?
4: Ну, у нас сезон закончился, да, школьной лиги. У нас был фестиваль, 47 команд было.
1: 47 команд.
4: Да, и мы с этого фестиваля распределяли на две лиги, на высшую школьную и на обычную. Высшая — это команды телевизионные, потом те, кто во всероссийской юнир-лиге играет, приезжие, если они опытные. Вот, а те, кто только начинает, они попали в обычную лигу, чтобы поднабраться опыта и в следующем году уже попасть в высшую. И я думаю, что мы стартанем, ну, мы в октябре стартуем новый сезон школьной лиги. Я думаю, что будет побольше команд, и там, я бы хотел, чтобы их было около 60. Вообще, в целом, я бы хотел, это вот моя мечта, чтобы в каждой школе был КВН, но это тяжело, это ведь... Ты просто, когда смотришь, там, ты думаешь: а, ну КВН, ну господи, ну что, что это, ну выйти, пошутить. А когда ты садишься, начинаешь писать, это же, я всегда говорю, КВН, команда КВН — это такой отдельный продакшн, у которого есть свои актеры, свои реквизиторы, звукари, авторы, и руководители и так далее. И все это аккумулировать сразу, чтобы это все заработало, это тяжело. Но я уверен, что в каждой школе, а у нас их много, они строятся, слава богу, вот, будет КВН. И есть еще взрослые КВН, да.
1: Ну, Кубань, наш регион, это обладатель славных КВНовских традиций. И вы это все переносите еще на детскую лигу. То есть здесь вот эта мощность, она ощущается, потому что у нас такой КВН. И вообще вы как человек, который имеете насмотренность, понимаете, что происходит в других лигах. Как вы можете сейчас оценить самочувствие краснодарского кубанского КВНа?
4: Школьный КВН сильный, очень сильный. Mm-hmm. Я сужу это не потому, что я здесь, а потому что у нас есть там телевизионная команда. Это «Феникс», это вице-чемпионы телепроекта «КВН Дети». Да, они стали вот в этом году, эфиры были, я думаю, может быть, кто-то видел. И также в этом сезоне 5 команд принимали участие во Всероссийской юниор-лиге КВН. И будет финал в сентябре. Одна команда с Краснодара является финалистами. Их всего 50 было команд на этапе 1-4, да, сейчас до финала добрались 6 команд, и одна из них с Краснодара, и, собственно говоря, что это за команда?
3: Цветы жизни!
4: Да, это финалист. В прошлом году финалистами Всероссийской юниор-лиги КВН были «Феникс», и вот они попали в телепроект. Поэтому мы очень надеемся, что в этом году и «Феникс» будет в телепроекте, и «Цветы жизни». Вот, ну, «КВН Дети» телепроект – это точно такой же телепроект, как и высшая лига КВН, только на детском уровне. Как «Голос Дети». Вот, то есть такого уровня мероприятий.
0: А скажите, говорят, что... Ну, или, наверное, не говорят, а вот кажется, что чувство юмора, оно либо дано, либо нет. Но вообще можно развить чувство юмора у человека?
4: Абсолютно разные примеры у меня есть. Вот я, допустим, мне кажется, я как шутил 10 лет назад, так условно и сейчас на том же уровне шучу. Понятное дело, меняется актуальность, тема и так далее. Но у меня в примере есть там человек, который за 3-4 года за счет своего упорства, трудолюбия, усидчивости сделал невероятный скачок в юморе как автор. Поэтому, наверное, все индивидуально.
1: Аббас, а я бы хотел вас дополнить, потому что КВН же это не только про шутки, да? Это еще и про быстроту реакции, что, ну, на мой взгляд, иногда в жизни еще важнее. На то, как ты можешь оценить ситуацию, как ты можешь ее поставить так, чтобы и себя показать, и на человека посмотреть. И вот та самая быстрота реакции, она как раз и нарабатывается. Я, на самом деле, когда смотрел на сцену, и мне удалось, посчастливилось судить, и я понимаю, что за эти несколько часов, которые... Это такая маленькая Кубань, маленький Краснодар. Жизнь его протекает на сцене. Как-то так все органично получается. Потому что одни команды обладают таким казачьим колоритом. Где-то есть национальные подтексты. Армяне потрясающе шутят. Вообще все национальности, вот тема дружбы, национальности, здесь оно не просто декларируется, что вот мы там край, где 160 национальностей, либо больше. А вот так вот наши дети, они легко и непринужденно общаются друг с другом, шутят на интересные моменты, используя все свои лучшие качества. Девчонки, вам вопрос. Команды многонациональные, как себя чувствуете, когда представители разных народов на одной сцене стоят?
3: Ну, если честно, это очень интересно, когда наблюдаешь все национальности, даже когда вот не знаешь, например, национальность, и вот видишь, и просто вот чувство такой удивленности, то, что вот такие вот национальности прекрасно есть на сцене, так же, как, ну, вот и армяне, и русские, и какие еще есть?
4: Грузины, адыги.
3: Да, адыги, все есть, и вот ты смотришь, и это так, еще команда подбирает такие шутки, которые очень смешные именно в их национальности. И это очень смотрится гармонично и смешно.
1: Предлагаем нашим слушателям также присоединиться к видеотрансляции. Если вы еще не с нами, сделать это можно на сайте kazak.fm, либо группа ВКонтакте, а также на наш номер Макс.
0: +7 928 401 2020.
1: Задавайте вопросы, мы сейчас прервемся, послушаем музыку, ну и затем зачитаем реакции, которые присылают наши слушатели, и продолжим.

0: Здравствуйте! С вами чемпионы, единственная и неповторимая Анастасия Коструб.
1: Здравствуйте!
2: И также чемпионка, единственная и неповторимая
0: Аня Петренко.
2: И тот человек, который ведет за собой кубанский детский КВН.
0: Прекрасный человек Аббас Уласяр.
1: А что здесь немножко затерялись ведущие утреннего шоу «Алло, село» Юлия Киришна и Андрей Мартынюк. Доброе утро!
2: Привет всем! Привет всем, кто с нами на одной волне. Мы напоминаем, что это третий час шоу «Алло, село», и к нам приходят гости всегда интересные, всегда классные, в этом случае еще и находчивые, максимально веселые. Сегодня у нас действительно есть счастье пообщаться с победителями Краснодарской официальной школьной лиги высшей, да, это все девчонки, представители команды
0: «Цветы жизни».
1: Вот, смотри, какие счастливые. Тебе понравилось?
0: Да,
1: скажи.
0: Очень.
2: Мы хотим...
1: Страшненько было сейчас.
0: Очень страшно, что вот можно запороть сильно. Но это было супер круто.
2: Вот мы, так, мы это наша молодежь.
1: Поделились эмоциями сейчас положительными. Так, ну что, мы вот сегодня понимаем, какое у нас прекрасное подрастающее поколение. Смотрим на вас и восхищаемся.
2: По поводу подрастающего поколения. Понятно, что это КВН, это жизнь, вторая, первая жизнь. Как родители относятся к этому?
0: Ой, ну родители вообще супер относятся. Ну, давайте, Настя.
2: Настя, давайте.
3: Мы так... Я скажу так, мы очень дорожим КВНом, и вот если там мы, нам сказали, если вы получите там двойку за четверть, то тогда вы перестанете ходить на КВН. Угу. Вот нам все время говорили, то, что мы перестаем ходить на КВН, если мы сделаем то-то, то-то. Мы очень сильно боялись, поэтому даже можно сказать, из-за КВНа, благодаря КВНу мы получаем хорошие оценки.
2: То есть он мотивирует, является нас мотиватором, да, не только, да, шутить, но еще и классно учиться. Угу.
1: Давай.
0: Вот то же самое, как Настя сказала, у меня тоже такое было, то, что мама всегда говорит, вот если ты что-то не будешь делать, я тебя как выпру из этого КВН твоего. Я устраиваю такие истерики, вы даже себе не представляете.
1: А тут включается актриса.
0: Да, и мама так на меня смотрит. И потом забывает об этом и даже, ну, ни слова мне не говорит то, что вы, ну, чтобы я ушла с КВН.
1: Получается, вам удается совмещать занятия КВНом и учебой, но мотивация это все-таки КВН.
0: Да.
2: А давайте перейдем к директору Краснодарской официальной школьной лиги, к Аббасу. Аббас,
4: да.
2: У вас сотни детей, десятки команд, и КВН это все-таки серьезная история. Мы видим, что каждый из них максимально артистичный. Вы благодаря своей деятельности раскрываете их. И как удается вот на больших играх, а может быть на репетициях, на редакторе все-таки сочетать, когда они же непосредственные, они веселые, и, ну, вот дисциплина и вот этот вот задор?
4: Ну, это в каждой команде же воспитывается. Мы же все знаем, что без дисциплины не будет ничего. Чем бы ты ни занимался,

0: текст может поменяться 3-4 раза за день, и тут нету других вариантов. Хочешь ты, не хочешь, устал, не устал. КВН — это именно профессиональный КВН. Детские, которые в телепроектах, это как, наверное, как спорт уже высоких достижений, то есть...
1: Им нужно заниматься постоянно.
2: А мне интересно, с какого возраста вообще можно прийти на занятия КВН?
0: 4 года, да, у нас есть.
1: Да, да, на сцене, да. Мы видим, как очень, да, органично смотрится.
0: А, вот нет, 3,5 года девочка была. Но тут индивидуально. Если 3,5 года ребенок уже хорошо разговаривает, и в целом он может выдержать репетицию в 1,5 часа, то почему бы и нет?
1: КВН идет вперед на Кубани и в Краснодаре. А что бы вы посоветовали школьникам, которые хотят попробовать себя, но, может быть, не знают, как это сделать? Может быть, боятся сделать первый шаг? Вы как руководитель.
0: А я бы посоветовал не бояться. Это, во-первых, чтобы в школе был такой человек. А обычно это педагог-организатор или советник.
1: Могут ли, например, те самые школьные организаторы, где еще, может быть, ваши руки КВНовские не дотянулись, например, к вам обратиться за, конечно, какими-то методическими рекомендациями? Конечно. Что, к чему, как? То есть вот есть желание, но нужен опыт какой-то.
0: Конечно.
1: Можно ли,
0: да,
1: вас...
0: Мы с радостью поможем, расскажем, как построить выступление, каких детей набрать. В целом-то всех могут набрать, угу, понятное дело. Но есть видение, условно, там, чтобы путь команды КВН был, условно говоря, короче для достижения там более быстрого результата.
1: То есть опыт, поэтому, накопленный, да, он аккумулируется и с помощью...
0: Поэтому любой советник гимназии, школы, директора, он может обратиться к нам, мы с радостью поможем. Это в моих интересах, в наших интересах, чтобы у нас было много команд. Почему? Потому что чем больше команд, тем больше конкуренция, тем...
1: Выше качество. Тем
0: соответственно.
1: Выигрывают все.
0: Соответственно.
1: Минута у нас остается до финала, и какие-то вдохновляющие слова мы бы хотели получить от чемпионов. Девчонки, ну, с кого начнем? Ань, давай с тебя.
3: Ну, очень позитивные эмоции, очень рада, то, что вы меня пригласили сюда, чтобы я могу рассказать все вам, чтобы все знали, с чего мы начинали, что у нас вообще происходит. И я буду очень рада, если еще раз мне повернется такая удача.
1: Обязательно, обязательно.
3: Что я смогу снова с новым рассказом прийти к вам и рассказать.
2: Отлично.
1: Удачи. Переходим дальше.
3: Вот, я хочу сказать, мне, я очень рада также, то, что вы нас пригласили. Я, если честно, вот прям не ожидала. Я просто готовилась к экзамену, который будет сегодня. Но сейчас мы с вами поговорили, это было так весело, просто вот день моментально улучшился.
4: Значит, экзамен будет плодотворно, удачно, да, да, сдан. Отлично.
1: И наша миссия здесь, Аббас. Ну и ваше такое вдохновительное слово, пускай оно будет адресовано и людям старшего поколения, и молодежи, которая идет вперед и которая ищет себя в жизни.
0: А я, в первую очередь, пожелаю не бояться, чем бы вы ни занимались. А если у вас есть дети, то приводите их в КВН, и там ваши детки раскроются с новой, лучшей, яркой стороны. Это первое. А второе, я хочу, чтобы у всех всегда было хорошее настроение, и поэтому я всех приглашаю 25 мая на Кубок главы города по КВН в 19:00 на Красной Пятой.
1: С нами в эфире были директор Краснодарской официальной школьной лиги КВН Аббас Уласяр, девчонки, чемпионы этого года Аня Петренко и Анастасия Коструб. Спасибо вам большое. Удачи, развитию всему движению КВН на Кубани и по всей нашей стране. Ну а нашим слушателям мы...
2: Мы говорим, что нам было сегодня очень приятно, и будем прощаться уже до новых встреч завтра в 7 часов утра. Спасибо всем. Пока-пока.
1: Пока-пока.
5: Алло, село!
6: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
7: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько средств выделили на проезд ветеранов специальной военной операции в санатории, где ускорят реконструкцию набережной и чему посвятили фестиваль документального кино «Крым-Док». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 850 тысяч рублей направили в Севастополе на оплату проезда ветеранов спецоперации к местам лечения и реабилитации. Бесплатные проездные билеты или денежную компенсацию на любой вид транспорта можно оформить прямо при подаче заявления на путевку в социальный фонд. Как уточнили в ведомстве, если боец имеет первую группу инвалидности или нуждается в уходе, он может поехать в санаторий сопровождающим. Ему также полностью оплатят дорогу, питание и проживание. Напомню, демобилизованные участники специальной военной операции проходят восстановление в профильных центрах абсолютно бесплатно. Масштабную реконструкцию набережной в Коктебеле планируют ускорить. Такое поручение подрядчикам дал председатель крымского правительства Юрий Гацанюк. При этом решение не должно повлиять на качество и технологические требования. Сейчас на объекте трудится более 80 рабочих и спецтехника. Строители бетонируют основания противооползневого сооружения, устанавливают ливневки и укладывают новую тротуарную плитку. Чтобы сдать обновленную набережную как можно быстрее, на площадке мобилизуют дополнительные силы и ресурсы. 9-й фестиваль документального кино «Крым-Док» торжественно открылся в Симферополе. В этом году главная тема масштабного кинофорума – «Единство в кадре». Она приурочена к Году единства народов России. В конкурсной программе заявлено почти 40 картин от ведущих и начинающих режиссеров. Как отмечают организаторы, каждая работа – это живая история без прикрас, которая учится переживать и видеть глубже. Оценивать ленты будет профессиональное жюри, а имена победителей назовут 22 мая на специальной церемонии в Ялтинском кинотеатре «Сатурн». На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, в некоторых районах ожидаются дожди, в Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, на градус ниже ожидается в Бахчисарае, в Керчи термометры покажут плюс 22, у вас без дождей, в Ялте до 21 градуса, осадки не прогнозируются, в Евпатории, Феодосии и Алуште ожидается 21 градус, понадобятся зонтики, на градус ниже в Севастополе также пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Портовое Раздольнинского района, у вас плюс 22, подует легкий ветер и дождь по крышам постучит. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей балконы по количеству рассады по весне могут конкурировать с промышленными теплицами. Это наши соседи могут записать пятиминутное голосовое сообщение, только чтобы попросить перезвонить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Это, Петрович, ты что так похудел, постройнел? В тренажерный зал ходить, что ли, начал?
1: Ага, начал. Не, Русланчик, это мы с женой ипотеку оформили. Вот, держу себя в форме.
2: Два соседа на казаке.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик пришел домой в стельку, пьяный, все лицо в помаде, на одежде какие-то волосы рыжие, длинные. Жена, естественно, терпение потеряла, кричит на него: «Ну и что ты на этот раз придумаешь, паразит?»
2: «Дорогая, не поверишь, я с клоуном подрался».
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь. Люба, казаки!

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько средств выделили на проезд ветеранов специальной военной операции в санатории, где ускорят реконструкцию набережной и чему посвятили фестиваль документального кино «Крым-Док». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 850 тысяч рублей направили в Севастополе на оплату проезда ветеранов спецоперации к местам лечения и реабилитации. Бесплатные проездные билеты или денежную компенсацию на любой вид транспорта можно оформить прямо при подаче заявление на путевку в социальный фонд. Как уточнили в ведомстве, если боец имеет первую группу инвалидности или нуждается в уходе, он может поехать в санаторий сопровождающим. Ему также полностью оплатят дорогу, питание и проживание. Напомню, демобилизованные участники специальной военной операции проходят восстановление в профильных центрах абсолютно бесплатно. Масштабную реконструкцию набережной в Коктебеле планируют ускорить. Такое поручение подрядчикам дал председатель крымского правительства Юрий Гацанюк. При этом решение не должно повлиять на качество и технологические требования. Сейчас на объекте трудится более 80 рабочих и спецтехника. Строители бетонируют основания противооползневого сооружения, устанавливают ливневки и укладывают новую тротуарную плитку. Чтобы сдать обновленную набережную как можно быстрее, на площадке мобилизуют дополнительные силы и ресурсы. 9-й фестиваль документального кино «Крым-Док» торжественно открылся в Симферополе. В этом году главная тема масштабного кинофорума – «Единство в кадре». Она приурочена к году единства народов России. В конкурсной программе заявлено почти 40 картин от ведущих и начинающих режиссеров. Как отмечают организаторы, каждая работа – это живая история без прикрас, которая учится переживать и видеть глубже. Оценивать ленты будет профессиональное жюри, а имена победителей назовут 22 мая на специальной церемонии в Ялтинском кинотеатре «Сатурн». На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, в некоторых районах ожидаются дожди. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, на градус ниже ожидается в Бахчисарае. В Керчи термометры покажут плюс 22, у вас без дождей. В Ялте до 21 градуса, осадки не прогнозируются. В Евпатории, Феодосии и Алуште ожидается 21 градус, понадобятся зонтики. На градус ниже в Севастополе также пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Портовое Раздольнинского района. У вас плюс 22, подует легкий ветер и дождь по крышам постучит. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи. В свободное от работы время могут подрабатывать дальнобойщиками. Только наши соседи месяцами не отдают взятые буквально на 2 часа инструмент, чтобы был еще один повод увидеться и поговорить. И все же это хорошо, когда есть такие 2 соседа.

0: Петрович, а тебе мошенники звонили?
1: Конечно, звонили. Говорят, пап, скинь денег на карту. Я сразу трубку бросил. Причем с номера сына звонили и даже его голосом говорили. Вот наглый. Ты представляешь, теперь с этого номера трубку вообще не беру.
0: Да, тупой ты, Петрович.
1: Че это?
0: Да ничего.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Зина, а что такое? Я вижу, ты сегодня совсем не в настроении. Да, поехали с Колькой разводиться. Не доехали. И шо так? Да, разругались.
0: Шутки, прибаутки.
2: Частушка для казака от Милании Клещевой из Краснодара.
3: Зятя я своего люблю, ему варенички сварю, а потом казак включу, обедом вкусным угощу. Ой,
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 207.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, а почему крапива жжется?
3: Дело в том, что листья крапивы покрыты маленькими волосками. И эти волоски очень острые, они похожи на иголки. Хотя никаких иголок на них на самом деле нет. Просто они содержат раздражающее вещество, кислоту. Когда мы прикасаемся к этим волоскам, они выпускают сок. Он попадает на кожу и разъедает ее. Поэтому мы и чувствуем жжение. В его составе муравьиная кислота, гистамин и витамин В4. Он действует как своеобразный яд. Для человека эта доза не представляет особой опасности, но только при условии, что на крапиву нет аллергии.
0: Злюка какая-то!
3: На самом деле, таким способом это растение защищается от животных, которые пытаются ее съесть. А вот люди могут.
0: Как? Она же кусается!
3: Перед приготовлением листья крапивы промывают и ошпаривают кипятком. Так она свою жгучесть теряет. А едят крапиву, потому что она богата полезными микроэлементами. Ее кладут в салаты, супы и другие блюда. А еще это растение используют в медицине и косметологии. А в давние времена из стеблей крапивы получали прочную пряжу для изготовления грубых тканей, веревок и канатов. Из крапивного полотна на Руси и в других странах шили самые крепкие паруса.
0: А где она растет?
3: В тенистых лесах, под деревьями, по берегам рек и ручьев, вдоль лесных тропинок и как сорняк около домов в садах и огородах.
0: Ладно, крапива не злюка, но все равно Василия предупрежу. Он же кот огородный.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаешь, дорогая, скажу тебе всю правду. За всю мою жизнь у меня было только две красивых женщины.
2: Да? И кто же это вторая?
3: Хе, да ты, собственно, и первую-то не знаешь.
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько средств выделили на проезд ветеранов специальной военной операции в санатории, где ускорят реконструкцию набережной и чему посвятили фестиваль документального кино «Крым-Док». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 850 тысяч рублей направили в Севастополе на оплату проезда ветеранов спецоперации к местам лечения и реабилитации. Бесплатные проездные билеты или денежную компенсацию на любой вид транспорта можно оформить прямо при подаче заявление на путевку в социальный фонд. Как уточнили в ведомстве, если боец имеет первую группу инвалидности,

или нуждается в уходе, он может поехать в санаторий сопровождающим. Ему также полностью оплатят дорогу, питание и проживание. Напомню, демобилизованные участники специальной военной операции проходят восстановление в профильных центрах абсолютно бесплатно. Масштабную реконструкцию набережной в Коктебеле планируют ускорить. Такое поручение подрядчикам дал председатель крымского правительства Юрий Гацанюк. При этом решение не должно повлиять на качество и технологические требования. Сейчас на объекте трудится более 80 рабочих и спецтехника. Строители бетонируют основания противооползневого сооружения, устанавливают ливневки и укладывают новую тротуарную плитку. Чтобы сдать обновленную набережную как можно быстрее, на площадке мобилизуют дополнительные силы и ресурсы. 9-й фестиваль документального кино «Крым-Док» торжественно открылся в Симферополе. В этом году главная тема масштабного кинофорума – «Единство в кадре». Она приурочена к году единства народов России. В конкурсной программе заявлено почти 40 картин от ведущих и начинающих режиссеров. Как отмечают организаторы, каждая работа – это живая история без прикрас, которая учится переживать и видеть глубже. Оценивать ленты будет профессиональное жюри, а имена победителей назовут 22 мая на специальной церемонии в Ялтинском кинотеатре «Сатурн». На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, в некоторых районах ожидаются дожди. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, на градус ниже ожидается в Бахчисарае. В Керчи термометры покажут плюс 22, у вас без дождей. В Ялте до 21 градуса, осадки не прогнозируются. В Евпатории, Феодосии и Алуште ожидается 21 градус, понадобятся зонтики. На градус ниже в Севастополе также пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Портовое Раздольнинского района. У вас плюс 22, подует легкий ветер и дождь по крышам постучит. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Это дневная программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья. Хорошего дня. С праздником. Поздравляю всех православных с Вознесением Господним. И, конечно же, приглашаю в гости 8-928-401-2020. Наши цифры. К этим же цифрам подключен наш Макс. Для ваших сообщений пишите. Не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Ну и, конечно же, наша электронная почта вареник@казак.фм. Легко и просто отправить с ее помощью свои приветственные или поздравительные строки. Но я же хочу начать с ваших сообщений, с дней рождения. И вот у меня есть именинник. Это поздравление улетает в Краснодар, в общем-то, здесь рядышком. Миронов Николай Сергеевич сегодня отмечает свой 65-й день рождения. Вас поздравляют супруга Татьяна, ваши дети и внуки. Желают доброго здоровья, долголетия, хорошего настроения и побольше отдыхать. Ну, хорошее пожелание, Николай Сергеевич. Ваши родные попросили, пообещайте исполнить. Дорогую сестричку, тетю, бабушку Ольгу Михайловну Максименко из станицы Староминская поздравляет сестра Люба и ее семья. Желаем крепкого здоровья, счастья и удачи. Любовь Михайловна подписалась. Ольга Михайловна, мы вас поздравляем от коллектива «Казак-ФМ». Ну, давайте еще одно. Всем самого доброго дня. Хочу всех православных поздравить со светлым праздником Вознесения Господня. Пожелать всем всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, успехов, удачи, любви, благополучия. А самое главное, мирного неба над головой и ангела-хранителя нашим воинам за ленточкой. От Валентины из Мингрельской это сообщение. Ну что, всех поприветствуем и поздравим и с днем рождения, и всех православных отдельно с праздником. Песня так и называется, в исполнении Ирины Круг. Ну а дальше вернусь уже со звонками.

0: Сказка для казака от Ольги Клещевой из Краснодара.
1: Как на Гайкину включаю, скажу правду, не шучу. Все слова, что с детства знаю, я по-новому учу.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, убирай тут полицов 391-24-93. 142-455, Московская область, Накинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Счастливый взгляд!
6: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
8: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
9: Тогда важно, где проект собираете.
8: И где?
9: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
8: То есть можно собрать весь проект сразу?
9: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
12: Звонок у нас раздался из Южной Озереевки. Галин, здравствуйте, добрый день.
13: Добрый день, Алексей и все слушатели Казак-ФМ. Сегодня я хочу поздравить Белинскую Наталью Александровну из села Цимдалина с днем рождения. Вчера ей исполнилось 77 лет. И так случилось, что она праздновала свой день рождения в больнице. Желаю ей скорейшего выздоровления, возвращения домой. Дорогая подруга, пусть в своем доме царит радость, благополучие. И ангелы-хранители оберегают тебя по жизни. Выздоравливай скорее. Очень жду встречу. Спасибо большое.
12: Ну, хочется присоединиться в этой связи, пожелать вам, Наталья Александровна, крепчайшего здоровья, всех благ, всего самого хорошего. Песня красивая, называется «Подруга» от Наташи Королевой, появится в нашем эфире. Друзья, хотите поздравить своих родных и близких с Вознесением, с днем рождения или просто поддержать приветом, пожалуйста, набирайте наши цифры 8-928-401-2020, либо пишите на эти цифры, потому что к ним подключен Макс. В режиме онлайн. Работаем. Все зачитаю обязательно.

0: Рокки на Казак ФМ.
1: А следующее поздравление. В Крым улетает Севастополь. Живет семья Севастьяновых, Борис Пантелеевич и Мария Дмитриевна, которые сегодня отмечают свой 55-й день рождения, изумрудную свадьбу всей семейной жизни. Вот ваши родные, близкие, ваши дети, внуки, правнуки. Правнуки, да, двое. Двое. Поздравляют вас с изумрудной свадьбой. Ваша любовь, подобно редкому изумруду, прошла испытание временем и стала только прекраснее. Желаем, чтобы ваше изумрудное счастье цвело пышным садом, чтобы каждый день распускались цветы взаимного уважения, заботы и добрых слов. Пусть ваши сердца всегда наполняются теплом при взгляде друг на друга, а жизнь дарит только светлые и радостные впечатления. Дорогие Борис Пантелеевич, Мария Дмитриевна, поздравляем вас с изумрудной свадьбой и от коллектива нашей радиостанции. Дай вам Бог всего самого-самого хорошего. И долголетия вашей семье, конечно же, горько. Даш пишет за ленточку. Спасибо, с праздником, храни всех Господь. Спасибо, спасибо и вас тоже с праздником.

0: заявки на Казак-ФМ.
1: Это дневная программа по заявкам, друзья, мы продолжаем. 8-928-401-2020. Можно дозвониться, набрав эти цифры, или отправить на них сообщение, потому что к этим цифрам подключен Макс для вашего удобства. И, судя по количеству сообщений, вам удобно, а нам от этого очень приятно. Электронная почта вареник@казак.фм. И при помощи нашего официального сайта можно отправить свой привет или поздравление в программу «Вареночки» казак.фм. По этому адресу мы находимся в интернете на главной странице. Все для этого имеется. Пишите. Не забывайте подписаться и указать, кому адресуете свое сообщение. Город Абинск у нас на связи. Юрий, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Юрий. Так, пока слышу только себя. Ну вот, да, уже не первый звонок вот в таком качестве. Ладно, лучше пишите, друзья. Давайте на Макс, если удобно, 8-928-401-2020. Не всегда связь бывает стабильной. Понимаем, все прекрасно вместе с вами на одной волне. Так, ладно, поехали. Здравствуйте, Казак-ФМ. Алексей, поздравьте, пожалуйста, нашу любимую жену и мамочку. Карпенко Светлана Константиновна, 44-летием. Родная наше здоровье, удачи, благополучие. Пусть жизнь будет яркой и счастливой. Желаю достижения всех поставленных целей. Пусть на жизненном пути сопровождают надежные друзья и искренние люди. Желаем, чтобы печали и невзгоды не знали дорогу в твой дом. Пусть радость заходит к нам в гости. Семейный очаг будет наполнен теплом и гармонией. Очень тебя любим. Муж Андрей, сын Владик и дочь Мария подписались под сообщением. Светлана, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Так, ну все. Все, убегают звонящиеся, дозвонившиеся. Давайте тогда все-таки будем ваше сообщение зачитывать. Вера Пищулина из Гулькевича. Добрый день, Алексей. Я сегодня хочу поздравить со светлым праздником Вознесения Господним вас, Викторию, ваш коллектив во главе с Яной Валентиновной, а также всех моих роднуличек и еще моих дорогих друзей по эфиру, всех ребят за Ленчика. Я говорю такие слова, пусть Господь сохраняет ваши семьи от зла и ненастья и дарит вам здоровье и благополучие, любовь и благодать. Пусть в ваших сердцах будет светло и спокойно, а каждый день приносит радость и позитив. Спасибо, благодарю вас. Здравствуйте, передаем привет кумовьям Александру и Анне Масловским из города Крымск. И напоминаем, что ждем их в субботу. Отговорки не принимаются. Игорь и Света подписались, всех с праздником. Спасибо большое. Но я думаю, никаких отговорок не будет. Тем более в прямом эфире уже это приглашение прозвучало. Ну как тут откажешь? Привет вам тоже всем и хорошего дня.

0: заявки на Казак-ФМ.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем. Дневная программа по заявкам. Здравствуй, Казак-ФМ. Иванченко Катюшу с 38-летием поздравляют родители. Пап Саша, мама Ира, муж Олег. И очень красивое такое пожелание. Искренне поздравляем с твоим днем рождения. Пусть в этот день окружающие тебя люди лишь радуют своими теплыми словами и подарками. Желаем огромного счастья, нескончаемого достатка, исполнения всех твоих желаний, огромной любви и, конечно же, самое главное, крепкого тебе здоровья. Пусть сегодняшний день рождения будет особенным, чем-то незабываемым. Радуйся каждому мгновению в жизни, цени это. Желаем тебе никогда ни в чем не нуждаться, с наилучшими пожеланиями, как я уже сказал, ваши родные и отдельно еще ваш муж Олег признается в любви. Как это романтично. Поздравляем, Катя, с вашим днем рождения. Но здесь коротко, но емко. Счастье, здоровье, Валентину Гуженко. Собственно, все. Принимайте приветы от нашей команды. Добрый день, Алексей. Очень хочется передать музыкальный приветик для поднятия настроения моим соседям улицы Набережной, семьям Бондаренко, Анатолию и Любови, Костюковым Владимиру и Людмиле, Завгородней Раисе. Это у нас Татьяна прислала. Да, пожалуйста, конечно, помимо музыкального привета, мы еще такой вот наш устный привет отправим вашим замечательным соседям. Это у нас и станет спокойной, да, Татьяна уточнила. Добрый день, Казак-ФМ. Сегодня наш папа, муж, сын, брат, дедушка отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 63 года. Желаем сибирского здоровья, долгих лет жизни. А поздравляет жена Татьяна, сын Леня, дочь Людмила со своей семьей, мама, брат Сергей, все родные и близкие. Ждал, что, может быть, и где-то в финале вы укажете, как зовут именинника. Ну, вот о чем я и говорю всегда. Забываете. Хорошее пожелание. Иногда даже вы подписываетесь. Вот здесь все подписались. Но самое главное, забыли. Татьян, исправляйте. Чуть позже еще раз можем отдельно поприветствовать именинника, но уже, скажем так, по имени, как и полагается.

0: Казак ФМ.
1: Есть время еще отправить ваши сообщения. Наш Макс 928-401-2020. Еще раз повторюсь, не забывайте подписываться. Ну вот, Татьяна молодец, все исправила. Поздравляли мы до рекламного блока 63-летием любимого папу, мужа, сына, брата и дедушка, зовут его Николай Леонидович Жук из Новодеревянковской. Ну вот еще раз вас поздравляем, теперь уже приятно, когда лично обращаясь, Николай Леонидович, вам доброго здоровья, успехов, счастья, мир, добра, всего-всего-всего, чего можно пожелать настоящему мужчине. Поздравляю маму Плотникову Татьяну Сергеевну с прошедшим днем рождения, здоровья тебе желаем, мамочка, изучай и привыкай к твоему подарку. Любим тебя, сын Андрей и Дима. Ну, заинтриговали, что ж там за подарок такой. Изучайте. Так, Николай и Кларису с возвращением в родной край из командировки. Друзья Оля и Эльдар прислали этот привет. Лариса и от нас тоже. Здравствуйте, Казак ФМ. Поздравляем Капустина Олега с золотым юбилеем. От сына, от дочери, от жены, от родителей, от кумовьев. Все вам пожелали, чтобы невозможное стало возможным. Пусть все ваши смелые заветные желания будут воплощены в реальность. Пусть удача не покидает тебя, а фортуна всегда шагает рядом. Пусть счастье будет бесконечным, а здоровье долговечным. Олег, ну, прекрасные пожелания. Мы вас также с золотом поздравляем с вашим 50-м юбилейным днем рождения. Здравствуйте, Алексей. А мы с подругой Ларисой отмечаем еще и день чая за чашечкой чая. Всех с вознесением. Это у нас от Марины. Да, друзья? Сегодня, помимо большого православного праздника Вознесения Господня, сегодня Международный день чая. Всех любителей поздравляю с праздником. Ну и, конечно же, стоит еще раз напомнить, День Тихоокеанского флота ВМФ России сегодня отмечается. Всех, кто служил, служит в Тихоокеанском флоте, приветствуем и поздравляем. Ну а для всех, кто за столом, для всех друзей, вот эта вот объединяющая песня от радиостанции «Казак ФМ».

0: Казак ФМ.
1: Ну что, друзья, самое время дочитывать ваши электронные приветы и поздравления. И все, буду уже прощаться до завтра. Как же быстро пролетает этот час. Ну, во-первых, от Оксаны поздравления всех слушателей с Вознесением Господним, всех православных слушателей, конечно же. Спасибо большое и вам того же. Здравствуйте, Казак ФМ. Поздравляем нашего сыночка Куликова Сашу с 30-летием. Это у нас родители подписались под поздравительным сообщением. Пожелали вам, Саша, крепкого здоровья, достатка, успеха во всех начинаниях, терпения, всего-всего, чего можно пожелать. Пусть твоей судьбе никогда не будет бед, чтобы мы, близкие и родные люди, тебя во всем и всегда поддерживали. Пусть в жизни сбудется все, о чем только мечтаешь. Саш, поздравляем Борисова Марка с 14-летием. Потом у нас Кропоткин летит, сообщение тоже. Поздравляют, желаем с каждым годом, чтобы много было у тебя удачи, счастья. Все у тебя получится, мы всегда рядом. Марк, шикарный возраст, замечательный, 14 лет. Пусть у вас, правда, все будет хорошо, я даже в этом не сомневаюсь. Большой вам привет. Передаю привет из станицы Сергиевской. Особый, причем привет летит семье Беспалько. Это у нас Андрей подписался. Так, ну и еще сообщение. Добрый день, любимое радио Казак ФМ. Хочу передать привет хутор Павловка Азовского района, любимому коллективу Павловчанка из Дома культуры хутора Павловка и всем односельчанам. Татьяна прислала это сообщение. И от нас тоже ловите, пусть все у вас получается, пусть творчества будет много-много-много. Прям вот купайтесь в нем и получайте удовольствие. Так, ну все, меня зовут Алексей Орлов, я с вами прощаюсь до завтра. Про вечерние вареньки не забывайте, они с 20 часов вновь появятся в нашем эфире. Оставайтесь на волне Казак ФМ, потому что все самое интересное, как всегда, только в нашем эфире. Вам удачного дня и вот просто хорошего настроения от всей команды Казак ФМ. Пока.

0: Казак ФМ с тобой. Казак ФМ. Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу. Казаку стало известно, когда крымские электрички перейдут на летний график, что ремонтируют на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе и где можно бесплатно попить лечебной минеральной воды. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте.

30 мая все пригородные поезда в Крыму переходят на новое летнее расписание, которое будет действовать до 27 сентября. В новом графике скорректировано время ряда рейсов и добавлены новые остановки в курортных районах полуострова. Кроме того, чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком, на маршруты запустят 8 дополнительных поездов по 3 востребованным направлениям между Евпаторией и Соленым озером, Евпаторией и Симферополем, а также Феодосией и Владиславовкой. Капитальный ремонт подпорных стен и дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен уже на 90%. Как сообщают строители, все тяжелые бетонные работы на объекте завершены. Сейчас специалисты занимаются облицовкой фасада красивыми гранитными плитами и готовят надежное основание под свежий асфальт. Скоро на участке доделают ливневую канализацию, смонтируют наружное освещение и установят перильное ограждение. Работы идут по графику, полностью завершить масштабную реконструкцию и открыть движение планируют к середине июля. В курортном парке бальнеологического курорта Саки появился новый бесплатный источник минеральной воды. Гидротехническое сооружение с 4 кранами и красивой беседкой в греческом стиле оборудовали в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Воду добывают из скважины глубиной 940 метров. Врачи предупреждают, набирать эту воду про запас не стоит, так как через 5 дней хранения все ее лечебные качества полностью исчезают. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове солнце пока спрячется за тучами, во многих районах пройдут дожди. В Симферополе ожидается 23 градуса, в Бахчисарае воздух прогреется до 25, в Керчи и Ялте прогнозируют плюс 22. В Алуште термометры покажут 24 градуса, в Евпатории, Феодосии и Севастополе плюс 21 и пройдет слабый дождь. Привет отправляется в село Береговое Бахчисарайского района. У вас днем до 25 градусов, захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.
2: Как дадут?

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Табла — это индийский ударный музыкальный инструмент, пара барабанов. Большой называется байна, маленький — дайна. А появились они, как гласит легенда, во время состязания двух музыкантов. Была у них жаркая барабанная схватка. Один из соперников потерпел поражение и, не в силах это вынести, швырнул свой барабан на землю. Он разбился на две части. Так родилась табла. Она состоит из двух небольших барабанов разной формы. Корпус первого сделан из дерева и напоминает бочонок. Корпус второго цельнометаллический, более широкого диаметра, по форме чашеобразный. Центральная часть мембраны покрыта черной пастой. Ее изготавливают из рисовой муки, добавляя железные и марганцевые опилки, что положительно влияет на тембр звучания. Эта традиция очень древняя. В текстах почти 2000-летней давности есть упоминание о речном песке определенного качества, который тогда входил в состав пасты для покрытия мембраны. При игре на табле музыкант сидит на полу со скрещенными ногами. Пара барабанов стоят перед ним на подставках из материи. Звуки извлекаются кистями рук. Чаще всего парные барабаны используют для сопровождений вокальной и инструментальной музыки. Но могут они звучать и соло, создавая не только настроение, но и танец. С древних времен под барабаны индийские женщины исполняют танец живота, в котором движение и звук становятся одним целым. Табла — часть культуры индийского народа, его душа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена мужу говорит: значит так, если ты еще раз будешь шутить насчет моей фигуры, ты получишь в лоб. Понятно тебе?
2: Да.
1: Что тебе понятно?
2: Что твой лишний вес планирует меня убить, дорогая.
0: Частушка для казака от казачки Татьяны из Краснодара.
3: Бабка деда упрекала: ты с Алисой говорил?
4: Дед смеется: это же гаджет, казачка тебе включил.
0: Реклама на Казак ФМ.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас. Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
9: Для соседа.
10: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции. А земля одна. Казак-ФМ.

0: жизни все изменчиво, так говорят мудрые соседи – японцы. В мире их больше 130 миллионов человек. 127 живут у себя на родине, в Японии. Еще 3 миллиона разбросаны по всему миру. И пятеро японцев официально зарегистрированы в Краснодарском крае. Принято считать, что весной японцы только и делают, что любуются цветущей сакурой. Но это не совсем так. Еще до начала ее цветения они отмечают праздник разделения сезонов, то есть переход природы из зимы к весне – сэцубун. Считается, что в этот день нужно прогнать из дома всех злых духов, для чего японцы проводят определенные ритуалы. Еще в 13 веке для отпугивания темных сил служил дым горящего дерева и бой барабанов. А еще через 3 века ритуалы почему-то существенно упростили. С 16 века, чтобы отпугнуть духов, а с ними и все неприятности старого года, японцы стали разбрасывать по дому и вокруг него жареные бобы. Причем провести ритуал может любой мужчина, проживающий в доме. И чем выше возраст бросающего бобы, тем большую горсть необходимо взять в руку. Говорят, если при этом еще и произносить особые японские заклинания, это не только поможет избавиться от демонов, но и поможет принести в дом счастье. И еще один нюанс. Сэцубун – это не просто обряд, а самый настоящий праздник. И отметить его, конечно же, можно и нужно с самыми близкими людьми за щедро накрытым столом. Если вы еще не устали от череды праздников и все-таки решили отметить японский Новый год, то не забудьте приготовить и подать гостям особое блюдо норимаки. В стране восходящего солнца верят, что это блюдо принесет счастье и процветание всей семье.
1: Соседи. Эх, бр.

как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, когда крымские электрички перейдут на летний график, что ремонтируют на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе и где можно бесплатно попить лечебной минеральной воды. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 30 мая все пригородные поезда в Крыму переходят на новое летнее расписание, которое будет действовать до 27 сентября. В новом графике скорректировано время ряда рейсов и добавлены новые остановки в курортных районах полуострова. Кроме того, чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком, на маршруты запустят 8 дополнительных поездов по 3 востребованным направлениям между Евпаторией и Соленым озером, Евпаторией и Симферополем, а также Феодосией и Владиславовкой. Капитальный ремонт подпорных стен и дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен уже на 90%. Как сообщают строители, все тяжелые бетонные работы на объекте завершены

сейчас специалисты занимаются облицовкой фасада красивыми гранитными плитами и готовят надежное основание под свежий асфальт. Скоро на участке доделают ливневую канализацию, смонтируют наружное освещение и установят перильное ограждение. Работы идут по графику, полностью завершить масштабную реконструкцию и открыть движение планируют к середине июля. В курортном парке бальнеологического курорта Саки появился новый бесплатный источник минеральной воды. Гидротехническое сооружение с 4 кранами и красивой беседкой в греческом стиле оборудовали в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Воду добывают из скважины глубиной 940 метров. Врачи предупреждают, набирать эту воду про запас не стоит, так как через 5 дней хранения все ее лечебные качества полностью исчезают. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове солнце пока спрячется за тучами, во многих районах пройдут дожди. В Симферополе ожидается 23 градуса, в Бахчисарае воздух прогреется до 25, в Керчи и Ялте прогнозируют плюс 22. В Алуште термометры покажут 24 градуса, в Евпатории, Феодосии и Севастополе плюс 21 и пройдет слабый дождь. Привет отправляется в село Береговое Бахчисарайского района. У вас днем до 25 градусов, захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра. Добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

числа. Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: бачили, що це?
1: Что означает слово «верескун» на черноморском диалекте? Мы поинтересовались у прохожих, и вот какие ответы получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Верескун? Может, конь какой-нибудь?
3: Как бы что-то такое шумное, визгливый какой-нибудь человек.
4: Верескун – это трус по-нашему.
5: Верескун? Ну, это, наверное, который громко говорит.
6: Ну, видимо, кто-то пищащий.
7: Верескун. Растение вересковый мед. Даже песня такая была. Вересковый мед.
8: Это птица, наверное, какая-то.
4: Ну, это очень крикливый человек. Вот он все время верещит, значит, он верескун.
1: Действительно, верескун на кубанской балачке – это визгун. Человек, который верещит, пищит и вообще ведет себя очень громко. Как говорили наши прадеды, незама його бо буде верещать, як недорізане порося. Оце так.
0: Когда

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, куме, а что вот мы с тобой как эти? Как то? Ну как эти, когда вот каждый раз, как собираемся, так напиваемся в хломотень. Давай что-то менять. А что? Ну, давай поиграем во что-нибудь. А во что? Ну, да я не знаю, ну, давай в индейцев. О, давай в индейцев поиграем. Давай в индейцев поиграем. Ну, давай, что делать надо? Так, слышишь ты, этот, ястребиное перо. А ну, давай, гони за огненной водой.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу. Казаку стало известно, когда крымские электрички перейдут на летний график, что ремонтируют на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе и где можно бесплатно попить лечебной минеральной воды. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 30 мая все пригородные поезда в Крыму переходят на новое летнее расписание, которое будет действовать до 27 сентября. В новом графике скорректировано время ряда рейсов и добавлены новые остановки в курортных районах полуострова. Кроме того, чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком, на маршруты запустят 8 дополнительных поездов по 3 востребованным направлениям между Евпаторией и Соленым озером, Евпаторией и Симферополем, а также Феодосией и Владиславовкой. Капитальный ремонт подпорных стен и дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен уже на 90%. Как сообщают строители, все тяжелые бетонные работы на объекте завершены. Сейчас специалисты занимаются облицовкой фасада красивыми гранитными плитами и готовят надежное основание под свежий асфальт. Скоро на участке доделают ливневую канализацию, смонтируют наружное освещение и установят перильное ограждение. Работы идут по графику, полностью завершить масштабную реконструкцию и открыть движение планируют к середине июля. В курортном парке бальнеологического курорта Саки появился новый бесплатный источник минеральной воды. Гидротехническое сооружение с 4 кранами и красивой беседкой в греческом стиле оборудовали в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Воду добывают из скважины глубиной 940 метров. Врачи предупреждают, набирать эту воду про запас не стоит, так как через 5 дней хранения все ее лечебные качества полностью исчезают. На этом все. Далее расскажу о погоде.

Завтра на полуострове солнце пока спрячется за тучами. Во многих районах пройдут дожди. В Симферополе ожидается 23 градуса. В Бахчисарае воздух прогреется до 25. В Керчи и Ялте прогнозируют плюс 22. В Алуште термометры покажут 24 градуса. В Евпатории, Феодосии и Севастополе плюс 21. И пройдет слабый дождь. Привет отправляется в село Береговое Бахчисарайского района. У вас днем до 25 градусов. Захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: женщина у психотерапевта.
1: «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес».
0: Психотерапевт:
1: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
2: Шутки, прибаутки.
3: Когда душа

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, товарищи, знаете, что я вам скажу? Прожил я довольно большую обширную жизнь. Многое в моей жизни менялось. И я понял одно. В жизни все когда-нибудь меняется. Кроме дизайна на пачке соды.
2: Частушка для казака от Ольги Радачиной из станицы.

0: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Для соседа.
5: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

днем друг на друга лают, а ночью воркуют, как голубки. Так говорят агулы, если с ними по соседству живет уж очень темпераментная семейная пара. В агульских семьях излишнее проявление эмоций совсем не приветствуется. Дом, жена и любимые дети – главные ценности для настоящего агульца. Так было во все времена. Агулец и его жена Агулка для своих детей – образец трудолюбия, порядочных семейных отношений и крепкой любви. Они учат потомков свято соблюдать традиции и обычаи предков, согласно которым старших в семье практически причисляют к лику святых. И там, где такие отношения сохраняются из поколения в поколение, скандалам и склокам, конечно же, не место. Во всем мире насчитывается около 35 тысяч агулов, и почти все они живут в Дагестане. Но 400 представителей этого небольшого, очень древнего и весьма колоритного народа уже много лет считают своим домом Краснодарский край. Если агулы живут с вами на одной улице, то почти наверняка это будет многочисленное и дружное семейство. Дело в том, что агулы предпочитают объединяться в тухумы. Тухум – это большая группа родственников. На близких или далеких в тухуме не делят. Если живут рядом, то все родня. И это важно, когда агулу нужна помощь в его жизненных коллизиях. Свадьба, день рождения или строительство дома – в любом случае и помогать, и праздновать собирается весь

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько средств выделили в Севастополе на поддержку начинающих предпринимателей, где пенсионеров приглашают на бесплатные тренировки и какую акцию запустили в Парке Победы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 12 миллионов рублей выделили в этом году в Севастополе на поддержку безработных граждан, которые хотят открыть собственное дело. 8 предпринимателей уже защитили свои бизнес-проекты в кадровом центре «Работа России». Каждый из них получит от государства по 300 тысяч рублей. Среди утвержденных идей проекты в сфере оздоровительных услуг, юриспруденции, косметологии, а также мастерская по созданию вязаных пледов и интерьерного текстиля. Как отмечают специалисты, получить такую помощь может каждый безработный горожанин. Достаточно подтвердить свой статус, при необходимости пройти бесплатное обучение основам бизнеса и подготовить грамотный бизнес-план. С наступлением теплых дней в Большой Ялте возобновили бесплатные уличные тренировки для жителей старшего возраста. Занятия проходят дважды в неделю, ранним утром на базе отделения «Активное долголетие». Под руководством опытных серебряных волонтеров пенсионеры выполняют дыхательные практики. Кроме того, в самом центре социального обслуживания пожилые ялтинцы могут бесплатно заниматься на тренажерах, посещать уроки йоги, танцев, ритмической гимнастики, а также участвовать в психологических тренингах. В Севастопольском парке Победы запустили полезную акцию под названием «Книговорот». Местный туристско-информационный центр организовал для жителей и гостей города точку бесплатного книгообмена. Правила просты, любой желающий может взять понравившееся издание, а взамен оставить на полке свою уже прочитанную книгу. Кроме того, в самом центре, который уже перешел на летний график работы, посетителям помогут с выбором интересных экскурсий, выдадут бесплатные путеводители и подробную карту Севастополя. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове солнце спрячется за тучами, во многих районах пройдут дожди. В Симферополе ожидается 23 градуса, в Бахчисарае воздух прогреется до 25, в Керчи и Ялте термометры покажут 22 градуса, до 24 ожидается в Алуште. В Евпатории, Феодосии и Севастополе синоптики обещают плюс 21. Привет отправляется в село Черноземное Советского района. Завтра у вас до 23 градусов и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи почти никогда не следят за детьми через приложение родительского контроля, но за курьером и таксистом наблюдают почти каждую минуту. Это у наших соседей самый крепкий и самый глубокий сон бывает только на работе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а
0: что за метла и ступа вчера возле твоей двери стояли? У дочери в школе театральная постановка какая-то?
1: Не, Русланчик, это я вчера тещу домой провожал. Говорю, выходите, мама, я вам тариф «Комфорт Плюс» заказал. Летите домой!

0: муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты. Странно. А линолеум она хорошо резала.
2: Шутки, прибаутки. Я за кафе.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а откуда текут реки?
3: Свое начало реки берут в озерах или в родниках, которые вытекают из-под земли. Некоторые реки образуются высоко в горах, когда начинает идти дождь или тает снег и лед. А еще они могут начинаться как мелкие ручьи и постепенно становиться все больше и больше. Кстати, начало реки называется истоком, а углубление в земле, по которому течет река, называют руслом. А еще вода в реке всегда пресная.
0: Какая-какая?
3: Пресная. Не соленая, как в море, а такая, какую мы обычно пьем.
0: Папа, а речки все одинаковые?
3: Нет. Есть реки большие и совсем маленькие, глубоководные и мелководные. Реки делятся на два вида – равнинные и горные. Равнинные реки текут медленно и спокойно по ровной земле, а горные быстро и шумно несутся по гористой местности.
0: Прям как мальчишки в садике!
3: Намного быстрее.
0: А почему?
3: Потому что вода в них течет с вершин гор вниз, на равнину.
0: Папа, а какая река самая длинная в России?
3: Это река Лена.
0: А Нина?
3: А Нина – это маленькая любопытная девочка, которая задает много интересных вопросов.
2: Папа знает.
4: Эх, Люба, братцы, 103 FM.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Поехали как-то два заядлых кума рыбака на Ахтанис сеточки посыпать. Ну, как говорится, обмыли это дело там по одной, по второй, по третьей. В общем, утром просыпаются на берегу, земля кругом перерыта, сети стоят. Один другому говорит: кумы, ну ты вчера, конечно, набрался. Кто ж сети на берегу ставит? Второй ему говорит: кумы, кто бы говорил, вот кто бы говорил, где ты греб, там я и ставил.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак FM.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Zack FM. Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько средств выделили в Севастополе на поддержку начинающих предпринимателей, где пенсионеров приглашают на бесплатные тренировки и какую акцию запустили в Парке Победы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 12 миллионов рублей выделили в этом году в Севастополе на поддержку безработных граждан, которые хотят открыть собственное дело. 8 предпринимателей уже защитили свои бизнес-проекты в кадровом центре «Работа России». Каждый из них получит от государства по 300 тысяч рублей. Среди утвержденных идей проекты в сфере оздоровительных услуг, юриспруденции, косметологии, а также мастерская по созданию вязаных пледов и интерьерного текстиля. Как отмечают специалисты, получить такую помощь может каждый безработный горожанин. Достаточно подтвердить свой статус, при необходимости пройти бесплатное обучение основам бизнеса и подготовить грамотный бизнес-план. С наступлением теплых дней в Большой Ялте возобновили бесплатные уличные тренировки для жителей старшего возраста. Занятия проходят дважды в неделю, ранним утром на базе отделения «Активное долголетие». Под руководством опытных серебряных волонтеров пенсионеры выполняют дыхательные практики. Кроме того, в самом центре социального обслуживания пожилые ялтинцы могут бесплатно заниматься на тренажерах, посещать уроки йоги, танцев, ритмической гимнастики, а также участвовать в психологических тренингах. В Севастопольском парке Победы запустили полезную акцию под названием «Книговорот». Местный туристско-информационный центр организовал для жителей и гостей города точку бесплатного книгообмена. Правила просты, любой желающий может взять понравившееся издание, а взамен оставить на полке свою уже прочитанную книгу. Кроме того, в самом центре, который уже перешел на летний график работы, посетителям помогут с выбором интересных экскурсий, выдадут бесплатные путеводители и подробную карту Севастополя. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове солнце спрячется за тучами, во многих районах пройдут дожди. В Симферополе ожидается 23 градуса, в Бахчисарае воздух прогреется до 25, в Керчи и Ялте термометры покажут 22 градуса, до 24 ожидается в Алуште. В Евпатории, Феодосии и Севастополе синоптики обещают плюс 21. Привет отправляется в село Черноземное Советского района. Завтра у вас до 23 градусов и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты куда так быстро собираешься? Далеко уезжаешь?
1: К теще.
0: Никогда не видел, чтобы так сильно спешили к теще.
1: Так я от нее. Она к нам на выходные приехала. А я тогда пока у нее перекантуюсь. Ладно, давай, Русланчик, некогда мне.
0: Давай.

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько средств выделили в Севастополе на поддержку начинающих предпринимателей, где пенсионеров приглашают на бесплатные тренировки и какую акцию запустили в Парке Победы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 12 миллионов рублей выделили в этом году в Севастополе на поддержку безработных граждан, которые хотят открыть собственное дело. 8 предпринимателей уже защитили свои бизнес-проекты в кадровом центре «Работа России». Каждый из них получит от государства по 300 тысяч рублей. Среди утвержденных идей проекты в сфере оздоровительных услуг, юриспруденции, косметологии, а также мастерская по созданию вязаных пледов и интерьерного текстиля. Как отмечают специалисты, получить такую помощь может каждый безработный горожанин. Достаточно подтвердить свой статус, при необходимости пройти бесплатное обучение основам бизнеса и подготовить грамотный бизнес-план. С наступлением теплых дней Большой Ялте возобновили бесплатные уличные тренировки для жителей старшего возраста. Занятия проходят дважды в неделю, ранним утром на базе отделения «Активное долголетие». Под руководством опытных серебряных волонтеров пенсионеры выполняют дыхательные практики. Кроме того, в самом центре социального обслуживания пожилые ялтинцы могут бесплатно заниматься на тренажерах, посещать уроки йоги, танцев, ритмической гимнастики, а также участвовать в психологических тренингах. В Севастопольском парке Победы запустили полезную акцию под названием «Книговорот». Местный туристско-информационный центр организовал для жителей и гостей города точку бесплатного книгообмена. Правила просты, любой желающий может взять понравившееся издание, а взамен оставить на полке свою уже прочитанную книгу. Кроме того, в самом центре, который уже перешел на летний график работы, посетителям помогут с выбором интересных экскурсий, выдадут бесплатные путеводители и подробную карту Севастополя. На этом все, далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове солнце спрячется за тучами, во многих районах пройдут дожди. В Симферополе ожидается 23 градуса, в Бахчисарае воздух прогреется до 25, в Керчи и Ялте термометры покажут 22 градуса, до 24 ожидается в Алуште. В Евпатории, Феодосии и Севастополе синоптики обещают плюс 21. Привет отправляется в село Черноземное Советского района. Завтра у вас до 23 градусов и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут пойти за грибами, заблудиться, найтись, снова заблудиться и снова найтись. И все это за 30 минут. Это от наших соседей ты можешь узнать о себе больше, чем от своих родителей.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ты какой-то не выспавшийся.
1: Петрович, да я вчера до 5 утра слушал политические дебаты.
0: Смотрел новости?
1: Не, соседи сверху на кухне разговаривали.
0: О-о-о.

0: Шутки-прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная. А я-то думаю, что ж он меня злит постоянно? Ха, а он любуется».
0: Шутки-прибаутки. Казак ФМ.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а когда я сплю, сердце все равно стучит?
3: Конечно. Сердце постоянно работает.
0: А почему?
3: Потому что мышечные волокна, из которых оно состоит, сокращаются автоматически.
0: Чего?
3: Ну, большинство наших мышц, например, бицепс, начнет сокращаться только тогда, когда из мозга к ним придет соответствующая команда. Сердце — это тоже мышца, но она работает по-другому. Определенная группа сердечных волокон около 70 раз в минуту сокращается сама по себе, без каких-либо внешних сигналов. Эти клетки начинают активно работать примерно на 21-й день после зачатия ребенка и продолжают сокращаться без перерыва на отдых на протяжении всей жизни. Такие клетки называются ритмоводителями. Они потом передают сигнал всем остальным клеткам сердца. Клетки в сердце соединены друг с другом в единую сеть, поэтому, получив сигнал от ритмоводителей, они согласованно сокращаются, и сердце бьется.
0: А почему оно так громко тарахтит? Откуда этот звук берется?
3: Стук этот состоит из двух отдельных звуков, или тонов, как говорят доктора. Первый возникает, когда клапаны между предсердиями и желудочками захлопываются, и стенки сердца начинают колебаться. А второй тон — это звук от ударов друг от друга створок клапанов, которые находятся на выходе из желудочков.
0: Прямо оркестр какой-то непослушный!
2: Папа знает.
4: Эх, казаки, а не затянуть ли нам гарную песню?
5: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак-ФМ». Yeah.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит отец с работы, и в дверях его встречает радостный ребенок.
2: Пап! Папа! Папонька! Папочка, папуля, ты мне что-нибудь купил?
1: Нет, сынок, сегодня я тебе ничего не купил.
3: Малыш поворачивается, уходит и холодно бросает маме: иди встречать, там твой муж приехал.
0: Частушка для казака от Татьяны Журенко из поселка Мостовского.
4: Утром я глаза открою и включу Казак ФМ. Настроение настрою быть веселой целый день.
0: Реклама на Казак ФМ.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас. Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
9: Для соседа.
0: Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак ФМ».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: неужели? Ну скажи, почему?
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько средств выделили в Севастополе на поддержку начинающих предпринимателей, где пенсионеров приглашают на бесплатные тренировки и какую акцию запустили в Парке Победы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 12 миллионов рублей выделили в этом году в Севастополе на поддержку безработных граждан, которые хотят открыть собственное дело. 8 предпринимателей уже защитили свои бизнес-проекты в кадровом центре «Работа России». Каждый из них получит от государства по 300 тысяч рублей. Среди утвержденных идей проекты в сфере оздоровительных услуг, юриспруденции, косметологии, а также мастерская по созданию вязаных пледов и интерьерного текстиля. Как отмечают специалисты, получить такую помощь может каждый безработный горожанин. Достаточно подтвердить свой статус, при необходимости пройти бесплатное обучение основам бизнеса и подготовить грамотный бизнес-план. С наступлением теплых дней в Большой Ялте возобновили бесплатные уличные тренировки для жителей старшего возраста. Занятия проходят дважды в неделю, ранним утром на базе отделения «Активное долголетие». Под руководством опытных серебряных волонтеров пенсионеры выполняют дыхательные практики. Кроме того, в самом центре социального обслуживания пожилые ялтинцы могут бесплатно заниматься на тренажерах, посещать уроки йоги, танцев, ритмической гимнастики, а также участвовать в психологических тренингах. В Севастопольском парке Победы запустили полезную акцию под названием «Книговорот». Местный туристско-информационный центр организовал для жителей и гостей города точку бесплатного книгообмена. Правила просты, любой желающий может взять понравившееся издание, а взамен оставить на полке свою уже прочитанную книгу. Кроме того, в самом центре, который уже перешел на летний график работы, посетителям помогут с выбором интересных экскурсий, выдадут бесплатные путеводители и подробную карту Севастополя. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове солнце спрячется за тучами, во многих районах пройдут дожди. В Симферополе ожидается 23 градуса, в Бахчисарае воздух прогреется до 25, в Керчи и Ялте термометры покажут 22 градуса, до 24 ожидается в Алуште. В Евпатории, Феодосии и Севастополе синоптики обещают плюс 21. Привет отправляется в село Черноземное Советского района. Завтра у вас до 23 градусов и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Сурнай – это узбекский национальный духовой инструмент. Он представляет собой трубу, широкую основание, длиной почти полметра. Она имеет металлический мундштук с тростниковой насадкой. Сам инструмент изготавливают из абрикосового, тутового или орехового дерева. Музыкант во время выдувания звука одновременно делает и вдох. Благодаря этому мелодия звучит непрерывно. Чтобы добиться такого результата, надо иметь сильные легкие и идеальный слух. В старину профессиональные музыканты, подобно ремесленникам, объединялись и были обязаны подчиняться уставу цеха. Чтобы получить почетное звание сурнайчи, юному музыканту нужно было не менее 10 лет проходить обучение у прославленного мастера. Произведения для этого духового инструмента не положены на ноты. Они играются на слух или передаются устно. Поэтому искусство игры на сурнае считается национальным музыкальным достоянием узбекского народа. Сурнай – часть его жизни. Он в ансамбле с карнаем зазывает людей на утренний плов, посвященный семейным торжествам. Вместе с ритмами дойры сопровождает жениха и невесту к свадебному столу. Во время гуляний под звуки сурная гости танцуют. Глубина и тайна, торжественность, энергия и искрометность – все это сурнай, душа узбекского народа.

0: Эх, братцы!
1: Друзья, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» рады приветствовать вас на волнах радио «Казак-ФМ».

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, до какого числа крымчане могут выбрать новые объекты для благоустройства, где студенты устроили настоящую гонку дронов и на каком гастрофестивале пройдет чемпионат по лепке пельменей. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Жители Крыма продолжают выбирать объекты для благоустройства. Всероссийское онлайн-голосование продлится до 12 июня в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году на выбор представлены 24 общественные территории из 9 муниципалитетов республики. Крымчане могут не только проголосовать за новые парки и скверы, которые преобразят в следующем году, но и напрямую повлиять на дизайн проекта уже отобранных пространств. Масштабный патриотический форум-выставка, посвященный современным беспилотникам, прошел на базе Керченского политехнического колледжа. В нем приняли участие более 500 студентов из разных техникумов полуострова. Для молодежи организовали мастер-классы по сборке и ремонту дронов, тактической медицине и полетам на симуляторах. Самым зрелищным событием стал первый этап соревнований «Гонка дронов», где будущие операторы беспилотных систем состязались в скорости и мастерстве пилотирования. В музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» пройдет большой семейный гастрофестиваль «Пир Архонта». В выходные территория византийского квартала превратится в шумную античную таверну, где гости смогут отведать мясо по-корсунски, бараний шашлык и рыбу, приготовленную на огне. Гвоздем программы станет чемпионат по лепке пельмени на скорость, а главы семейств получат возможность сразиться в кулинарной битве по жарке мяса. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове солнце спрячется за тучами, пройдут дожди. В Симферополе ожидается до 23 градусов, в Бахчисарае воздух прогреется до 25, в Керчи прогнозируют 23. В Ялте термометры покажут 22 выше нуля, до 24 градусов в Алуште, в Евпатории, Феодосии и Севастополе плюс 21. Привет отправляется в село Садовое Нижнегорского района. У вас ожидается 25 тепла и пройдет слабый дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
2: Эх, казаки, они затянули.

Доброго вечера и хорошего настроения. В Краснодаре весь вечер гроза. Молния, ливень, да ливень такой, что смывает на бегу. Люди сегодня, кто без машин, прям бежали по улице, когда он начался. Мои коллеги в наших плащах оранжевого цвета от Казак ФМ побежали домой. Кто до машины, кто на остановку, кто пешком. Ну, в общем, жить весело. Мы не расстраиваемся, не отчаиваемся. Знаем, что лето все равно будет нашим. Друзья, но зато прохладно. Варенички в прямом эфире. Меня зовут Виктория Никитюк. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в Макс, он таков же. Плюс 7-928-401-2020. Хочу попросить вас улыбнуться прямо сейчас. И этот час проведем вместе. На календаре. Вознесение Господне. Этот православный праздник символизирует завершение земного служения Иисуса Христа. Международный день чая. День Тихоокеанского флота, военно-морского флота России. И в народном календаре Иван Долгий. Иваны, Ванечки, вас с именинами, всех причастных к праздникам, ну и, конечно, Вознесение Господне, христиан от души поздравляем. И хочу начать вот с какого поздравления. От всей души, от радиостанции Казак ФМ, от благодарных пациентов поздравим Владимира Вениаминовича Лебедева. Сегодня отмечает день рождения человек, который каждый день спасает детей. Главный детский онколог Владимир Вениаминович Лебедев. Потомственный врач, добрейший человек и большой профессионал своего дела. Лечить детей – это особый труд, который требует максимальной самоотдачи, неравнодушия и сил. Ваша жизнь, отданная профессии, вместе с Божьей помощью дарит детям возможность выздоравливать и жить. Пусть у вас, Владимир Вениаминович, будет как можно меньше работы. Здоровья и вам, и вашим близким. Огромная благодарность от сотен маленьких кубанцев и их родителей. Радиостанция Казак ФМ от души приветствует вас, и для вас эта песня. С днем рождения!

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
4: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 20.

0: Plus.
1: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
2: Думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. По 5-1, по 30 мая 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинансбанк». Подробности об организации акции и условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.com.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
4: Вареночки на Казак-ФМ.
5: Начну с сообщения от Валентины Степановны из Геогинской, которая накануне писала: «Добрый вечер, наше родное радио, ведущий, команда Казак-ФМ, мои дорогие друзья. Делюсь весенней радостью. У нас в саду сейчас красиво. Не могу налюбоваться, надышаться. Ирисы цветут, жасмин, пионы, просто рай. А еще птицы поют и кукушечка кукует. Я сердечно благодарю Сережу из Песчинокопского за привет. И тебе привет, наш сударь дорогой. Светочки, веточки, сакуры, мои дорогие, спасибо, что преданы любимой радиоволне. Здоровья всем, любви, исполнения желаний. Будьте счастливы. А погоду любим разную, какая за окошком. Главное в сердце, чтобы жила любовь и доброта. И будет светло на душе всегда. Обнимаю. Пусть хранит вас Бог и ангела-хранителя. Какое хорошее сообщение. Жаль, что вчера не долетело, но зато сегодня прямо украсть наш эфир. Дорогая наша программа «Варенички», от всей души поздравляем нашего сыночка, внучка Мишеньку с днем рождения. Ему сегодня, Мишенька, 6 лет исполнилось, вижу. Желаю всем самого светлого, ему всего самого светлого, лучшего, чтобы он всегда был таким же веселым, голубоглазым мальчиком, как сейчас, добрым, ласковым, нежным, любимым внуком, сыночком, братиком. Мы его тоже очень любим. Папа, мама, бабушка и сестренка Марк Маргарита. Мишенька, дорогой, от радио Казак-ФМ от души вас поздравляем. На связи Евгений из Кущевской. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Я бы хотел поздравить с наступающим днем рождения Павленко Нина Петровна, бабушку. Uh-huh. Вот. Ей завтра 78 лет исполняется. Я как на СВО, я не могу ее поздравить вживую. Вот. Я хотел бы пожелать ей самого наилучшего здоровья, чтобы бабушка Нина, вы-то не болели, и жили долго-долго и счастливо, чтобы ваши дети вас любили, ценили и всегда были рядом.
5: Евгений, ну, во-первых, вам, защитнику, от нас большой привет от всех наших радиослушателей, ангела-хранителя, всем ребятам. Храни вас Бог, благодарим вас за то, что вы служите Родине, защищаете Родину сердцем и душой, мы с вами. Нина Петровна, дарю вам песню в исполнении Валерия Семина. Знаю, что вы любите, как он поет. А давайте-ка, Евгений и Нина Петровна, вместе с нашими радиослушателями послушаем «Иволгу». Всем доброго вечера.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Дорогие мои, где вы? Где вы? Где вы? Потеряла вас. Жду ваших сообщений в Макс. Плюс 7-928-401-2020. Куда вы все попрятались? У нас ливень, понятно. Все мои коллеги побежали и поехали. А вы пишите, пожалуйста. Можно писать на вареник@казак.фм. Я рада приветствовать еще раз Станицу Кущевскую, наш постоянный радиослушатель Александр Степанович. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, наше любимое радио. Самое лучшее на всем юге России. Хочу передать огромный привет нашей волонтерской группе «Ангелы СВО», которые уже вот 2 года занимаются помощью фронту. 269 сетей только сделали.
1: Молодцы.
2: Отправляем каждую неделю машину на передок. Все знают уже наши сладости, всякие вкусности. Все передается. Огромный привет нашим воинам, которые тоже там
1: Март 16
2: завтра едут. И огромный привет всем нашим казакам и всем нашим хлопцам. Не только нашего района Краснодарского края, но всего нашего великого государства России. Хотелось бы услышать песню, и чтобы все откликнулись, те, которые, с которыми мы когда-то эскадрон создавали.
1: Да, первая волна эскадрона Александра Степановича, нашего атамана, услышали. Ну так вот, привет вам всем. Шаман, встанем.
3: Встанем. Пока еще с вами мы живы.

0: дороге радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Вареночки! На Казак ФМ.
2: Кто перекликнется сегодня с ведущей? +7 928 401 20 20. Звоните и пишите в Макс 401 20 20 через 928. Линия наша свободна. Я хочу сказать вам, что скучаю по вам и вижу, что наши с нами. А у нас сегодня, наконец, было в Новокубанске +30. Пишет нам Светлана, веточка сакуры. Огромный привет Валентине Шаповаловой, Русику, Кузьмичу. Он меня вчера просто рассмешил, что я его адвокат. Но доверяет мне во всем. Всегда советуется. Ну, конечно, Светлана, большие друзья. И я уважаю нашего Александра, знаете, за его какую-то такую легкую беспечность и за доброту, потому что Саша на самом деле очень добрый человек. А у нас в Абинске большой ливень, пишет Виталий. Всем большой привет. Очень хотелось бы послушать песню «А я лягу, прилягу». Виталий, сейчас поставим. Всем слушателям позитива и с праздником Вознесения. Оренбург на даче слушает свириль Соловьев и Варенички. Ваша Александр и Наталья. Отправьте, пожалуйста, нам дождя сейчас. Вот выйду из эфира, запакую в конвертик Александр и Наталья. И, пожалуйста, не пропустите посылочку. Друзья, Виталий из Абинска попросил эту песню. Мы послушаем и возьму телефонный звонок. Звоните.

0: 101 FM в Феодосії. Уключай. Варенички. Варенички на Казак FM.
1: Ну вот так эту песню увидела группа Лепреконсы, а я лягу-прылягу. Я, знаете, всю песню просмеялась. Мне почему-то как город бежит от этой грозы, от ливня представилось. Ну вот так вот, мне кажется, в таком темпе это точно было, потому что мы в окна радиостанции смотрели коллективом, просто людей жалели, честное слово. Ну так с нами играет в такие игры, в догонялки погода. Алексей из Новороссийска, я рада вас приветствовать. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый. Поздравляю всех с праздничком, с Вознесением Господним, да, с День Тихоокеанского флота. Чего там сегодня только не навыдумывали.
1: Впрочем, как всегда.
2: Да, совершенно верно. Вот. Хотелось бы передать привет своей супруге Инне Дмитриевне, сказать, что я ее люблю. Ну, вот она скучает дома там, я тут кручу на машине, пытаюсь.
1: О, доброго пути вам.
2: Спасибо.
1: И песню.
2: Можно песен?
1: Да. А, Инночка, не скучайте, ваш любимый, видите, обогревает вас за рулем, но думает только о вас. Позвонил на радиостанцию нам, с нами поделился, говоря вам, как он вас любит. Руслан Агоев, песни «Журавли» продолжает программу. Хороший знак. Евгений, Александр и Алексей открыли наш эфир. Три мужчины, три богатыря. Друзья, звоните. +7 928 401 20 20 и пишите в Макс. Жду ваших сообщений. Пишите, о чем поговорим сегодня.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Мошенники! На Казак-ФМ.
2: В перекличке сегодня Оренбург, Пенза и Литва. Это очень приятно. Анатолий из Литвы. Всем-всем слушателям, коллективу любимого казачка, добрейший вечер и наилучшие пожелания. Всех с праздником. Земляки, не травите душу сообщениями о погоде. Плюс 28, плюс 30. А у нас максимум плюс 16-18. Поделились бы, Анатолий, вторым конвертом. Дождь в Оренбург, как бы не запутаться. Вам тепла, хорошо? Ждите посылку. Еще раз всем всего самого наилучшего. И вам, Анатолий, хорошей погодки и согреться уже. Зонтовский из Пензы пишет: добрый вечер. А мы едим сейчас копченую рыбку с холодненьким безалкогольным пивком и слушаем варенички. Сегодня открыли купальный сезон в бассейне. У нас жара с холодным ветром, но осадков нет. Приятного вечера, уважаемые. Всех с Вознесением. Добра и мира в ваши дома. Замечательное сообщение. Молодец. Андрей хочет позвонить. Ну, Андрей, вы позвоните. Сейчас вот Наталья из Краснодара поговорит с нами, а потом вы сразу набираете. Так ведется программа. Наталья, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здоровья себе. Всех поздравляю с позитивным сегодняшним праздником. И завтрашним праздником. Николай Чудотворца. У нас можно православие. И привет и передаю Ника Панасию Лукашенко. Но всем, кто меня знает, мой любимый главный. И это Дмитрий Герасименко на хуторе.
2: Да, Дима Герасименко, вы позвоните уже Наташе. Для вас эта песня прозвучит от Натальи. «Возьми мою любовь», Валерия споет. А я хочу сейчас обратиться к выпускникам. Знаю, что дрожите, переживаете, трясетесь прямо, как будете сдавать, все у вас будет хорошо. Дорогие наши юные радиослушатели, те, кто готовится к экзаменам, оканчивать школу в этом году, хочется сказать вам: ребят, вы лучшие, все будет хорошо.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Вижу, полетели ваши сообщения, это очень приятно, а сейчас будем читать. Добрый вечер, поздравляю с днем рождения нашу дорогую Марину Николаевну Лемеш. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, много терпения в ее нелегкой работе и всегда хорошего настроения. Мы, как журналисты, ох, и любим задавать вопрос, что же нелегкая, что за нелегкая работа у Марины Николаевны? Напишите, пожалуйста, Марина. Ну, это интересно, если это можно. Добрый вечер, всем привет из Майкопа. Опа, привет Мишке и маме, и моей доченьке Медине. Всем хорошего вечера от Оксаны. Оксанушка, и вам тоже. Добрый вечер, Казак ФМ. Сегодня такой прекрасный день, пишет Виталий из поселка Березовый, Краснодар. Такая замечательная погода, и жара, и гроза. Поздравляю с днем рождения своих друзей, одноклассников с днем рождения. Вчера у троих наших был день рождения. Здоровья, успехов во всех начинаниях, хороших дел, любви близких, уважения к коллег, мирного неба над головой. А мои друзья — это Александр Вербицкий, Геннадий Потигайло. С днем рождения вас поздравляет Виталий из Краснодара. Андрей, ну что ж вы спрашиваете, какая волна? 105,2 в Краснодаре и волна Казак ФМ. А куда вы пишете ваше сообщение? Посмотрите внимательно. Алла из Адыгеи с нами. Здравствуйте. Алла.
2: Здравствуйте еще раз.
1: Угу, говорите.
2: Меня хорошо слышно?
1: Да, очень.
2: Так, я хочу просто так передать привет своему мужу.
1: Угу, как зовут его? Яков.
2: Звать его Яшенька. Мой любимый муж.
1: Яков, ну, давайте, Алла сказала мне, я так растерялась. Вика, неужели это вы? Я туда попала? Да, конечно, Аллочка, туда попала. Яша, вам с Аллой долгих-долгих лет, крепкого здоровья, мирного неба и, конечно же, любви, пусть не кончается никогда. Но звоните же, Андрей, плюс 7-928-401-2020, прямо сейчас на городской телефон.

0: Привычки на Казак ФМ.
1: Марина ответила. Наша Марина Николаевна работает учителем в классе коррекции в школе номер 4, станица Каневская. Конечно же, Марина Николаевна, труд просто героический труд. Во-первых, с детьми, во-вторых, коррекционные классы. С уважением еще раз поздравляем вас от души с днем рождения. Мне нравится ваш сегодняшний выбор. Мне нравится ваша активность на звонках, не такая большая в сообщениях. И вот Ростовская область присоединяется к Оренбургу, Пензе и Литве. Павел из Шахт, наш постоянный радиослушатель. Добрый вечер.
2: Доброго вечера лучшему радио Юга России. Приветствую вас, Виктория.
1: Спасибо.
2: Вот. И же сообщает вам Павел из Шахт. Передавайте привет кубанцам, дончакам, ставропольцам, лискинцам и Петербургу. Всех с вознесением Господним. Здравия, долголетия, благополучия, мирного неба над головой, ангела-хранителя. Хорошего вечера.
1: Ой, замечательно. И Павел сказал, поскольку сегодня вот мы флот-то приветствуем уже 3 дня подряд, Леонид Агутин песней «Шаланды» продолжает эфир. Еще один звонок приму. Звонить уже, Андрей.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Но очень хочется угодить нашему радиослушателю из Кореновска. Андрей весь час звонил, весь час спрашивал, да что такое, что это такое, я не могу дозвониться. Андрей, добрый вечер.
2: Михайловна.
1: Говорите. Андрей, тут говорить нужно, а не слушать себя.
2: Хочу передать родителям.
1: Как зовут их?
2: Зовут Андрей.
1: Нет, родители.
2: Валера и Ирина.
1: Пожелаете чего-то?
2: Желаю счастья, здоровья.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, до какого числа крымчане могут выбрать новые объекты для благоустройства, где студенты устроили настоящую гонку дронов и на каком гастрофестивале пройдет чемпионат по лепке пельменей. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Жители Крыма продолжают выбирать объекты для благоустройства. Всероссийское онлайн-голосование продлится до 12 июня в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году на выбор представлены 24 общественные территории из 9 муниципалитетов республики. Крымчане могут не только проголосовать за новые парки и скверы, которые преобразят в следующем году, но и напрямую повлиять на дизайн проекта уже отобранных пространств. Масштабный патриотический форум-выставка, посвященный современным беспилотникам, прошел на базе Керченского политехнического колледжа. В нем приняли участие более 500 студентов из разных техникумов полуострова. Для молодежи организовали мастер-классы по сборке и ремонту дронов, тактической медицине и полетам на симуляторах. Самым зрелищным событием стал первый этап соревнований «Гонка дронов», где будущие операторы беспилотных систем состязались в скорости и мастерстве пилотирования. В музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» пройдет большой семейный гастрофестиваль «Пир Архонта». В выходные территория византийского квартала превратится в шумную античную таверну, где гости смогут отведать мясо по-корсунски, бараний шашлык и рыбу, приготовленную на огне. Гвоздем программы станет чемпионат по лепке пельменей на скорость, а главы семейств получат возможность сразиться в кулинарной битве по жарке мяса. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове солнце спрячется за тучами, пройдут дожди. В Симферополе ожидается до 23 градусов, в Бахчисарае воздух прогреется до 25, в Керчи прогнозируют 23. В Ялте термометры покажут 22 выше нуля, до 24 градусов в Алуште, в Евпатории, Феодосии и Севастополе плюс 21. Привет отправляется в село Садовое Нижнегорского района. У вас ожидается 25 тепла и пройдет слабый дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Аварская народная сказка «Хан и мудрая девушка». Жил на свете жестокий и коварный хан. Много бед причинил он народу своими притеснениями и поборами. Как-то раз повелел хан огласить свой новый указ.
2: «Великий хан!»
1: – закричали глашатаи.
2: «Составил список всех жителей ханства и задаст каждому по 3 вопроса. Кто правильно ответит, будет отпущен с миром. Кто ответит неправильно – будет казнен!»
1: Услыхал это народ и начал роптать. Но сила была на стороне хана, и пришлось всем по очереди идти во дворец и держать ответ. Много голов, говорят, слетело тогда с плеч. И вот наступила очередь одного бедняка, у которого была единственная дочь. Опечалился бедняк, а дочь и говорит ему:
3: «Оставайся дома, отец, я сама пойду к хану и отвечу на его вопросы».
1: Отец сначала не соглашался, но девушка настояла на своем и смело отправилась во дворец.
4: «Как ты здесь оказалась, женщина?»
1: – удивился хан.
3: «О, великий хан, мой отец тяжело заболел, и я осмелилась заменить его».
1: Хан согласился и спросил ее:
4: «Что самое чуткое, что самое быстрое и что самое справедливое?»
3: «Самое чуткое – уши, самое быстрое – глаза, а самое справедливое – это знают все. Твой гнев, о великий хан!»
1: Хан велел отпустить ее, но перед этим сказал:
4: «Мы еще испытаем твою мудрость».
1: На второй день хан прислал дочери бедняка 2 старых молотильных досок, приказав сшить из них нарядные одежды.
3: «Скажите хану, что я исполню его приказ, но у меня нет хороших ниток. Пусть он сделает мне нитки из этих камней».
1: И с этими словами девушка вручила гонцу 2 булыжников. В следующий раз ханский гонец привез 15 яиц и приказал к завтрашнему дню вывести 15 кур. Девушка подала гонцу горсть ячменя и сказала:
3: «Пусть хан посеет эти зерна и завтра соберет урожай, иначе его куры помрут с голоду».
1: Получил хан ее ответ и понял, что остался в дураках. И он прекратил убивать народ по своей злой прихоти, а вскоре, говорят, умер. А девушка вышла замуж за 1-го аульского джигита и здравствует до сих пор. Вот такая история, малыш. А теперь всем маленьким казачатам пора ложиться спать. Сказочных тебе снов!

только после смерти. И вы поплачьте обо мне хотя бы минутку, уж никогда не встречу я рассвет.

Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра. Извинись.

Как у нас дела? Да как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Да как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Стоит мужик на остановке, ну, с работы домой едет. И мимо него в этот момент пробегает какой-то другой мужичок. Подбегает к нему, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» И побежал дальше. Мужик думает: «Тю, странно, какая-то ерундятина непонятная». На следующий день ситуация повторяется. Он себе стоит, пробегает мимо мужичок, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» И побежал дальше. Мужик думает: «Да что такое-то? Непонятность какая-то». И весь день ходит, думает об этой ситуации. Что это за история? Жена говорит: «Ты что такой задумчивый?» Он говорит: «Да ты представляешь, стою на остановке, подбегает какой-то мужик, по носу меня щелкнул, говорит: дурачок, и побежал». Жена говорит: «Тю, странный какой-то действительно. Что это за история?» «Да ты забегай, не бери в голову, ничего страшного». На следующий день мужичок опять стоит на остановке, мимо пробегает этот самый, щелкивает его по носу и говорит: «И я беда».
0: Для соседа это всегда «пожалуйста». Песня для соседа на Казак ФМ.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

0: Ты моя женщина.
1: Люба, братцы, 103.1 FM.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: 102.9 FM в Армавире. Включай.
1: Белое злато.
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: Когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
2: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом».

0: транзитный твой вокзал.
1: Когда душа поет.
2: Казак FM.
3: Казак FM.

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц